0: конечно, хочется заступиться за мужскую половину населения, потому что, ну, про нас частенько, во всяком случае, так не говорят. И коня на скаку, и в горячую избу, это все больше девушкины прерогатива. Почему так? Ну, потому что все это в качестве забавы или, не знаю, какой-то определенной надобности возникло тогда, когда еще на Руси не было МЧС. Ну, прям не было. На Древней Руси ничего подобного не существовало. Вот поджечь могли, да, и лошадок запустить. И это, как водится, без интернета, знаете ли, сложно себя пристроить, особенно в сельской местности. 3.06 на наших раскрадинах. Девушка русская от группы «Фабрики», только что на волне русского радио. Дальше метим выше, в небеса. Доминик Джокер, Жень Малахов появится с песней «Два человека», а также будут группа «Бандерас» и Сергей Лазарев. Конечно же, всем желаю отличного настроя, как всегда, в Москве пережидаем. Ну, если вы согласны с моим мнением, что сейчас не рыбнее мяса, то, безусловно, и с вами тоже в комплекте. Вам желаю вступления в добрую ночь, у вас совершенно точно наступило доброе утро, вам его и желаю в качестве продолжения. Добрейшего дня вам и доброго вечера вам персонально.
1: На русском радио.

любовь навеки. Я видел наяву мечты свои, и к огненным морям текли все реки, и не было другой такой любви. Но жар

0: Ну, вот, честно, какая-то странная история с Филиппом Киркоровым. Я просто уверен, что он не распрощается даже с кусочком своей работы. Даже с вишенкой на торте. Вне всяких сомнений, потому что она явно приносит ему определенный жизненный кайф. Но, с другой стороны, уже не первая песня, где Филипп Киркоров готов расстаться с жизнью в целом. Видимо, так работают художественные образы. Не знаю, но, тем не менее, по-прежнему желаю творческих успехов Филиппу, поскольку, смотри, пункт первый. Работа для него всегда на первом месте. Ну и надеюсь, что он порадует вас своими грандиозными концертами, и все пройдет без происшествий. Что касательно нашего с вами продолжения, то здесь уже хорошо знакомая вам песня от Ханны «Русская красавица». Я буду от коллектива «Паписта Фэмили» и «2345» совместное творчество. «У тебя есть я» от Владимира Преснякова, «Бахти Туркен» тоже очень скоро будет, и группа «Градусы» с новой песней «На ресницах». Все это, конечно, вам. И вообще пожелания отличного настроя и, конечно же, соответствующей погоды. Не везде она сложилась, в Москве тоже перерывчик небольшой, но, тем не менее, он есть. Поэтому отдыхайте, в том числе, конечно, и за пределами квартиры. Но не забудьте взять с собой «Русское радио».
1: На «Русском радио».

0: если хочется зевать.
1: Утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
3: С 9 до 11 вас ждут
1: крутые новости,
3: крутые игры,
1: крутая музыка.
3: И все это...
1: Все это...
2: Крутую по-русски. Не пропустите. Сегодня в 9 утра на русском радио.
0: Перешутить Антона? Не вам!
2: Можно! Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами!
2: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
2: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
4: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
2: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+.

0: Ну вот, а вы спрашивали, куда пропала группа «Градусы». Или вы не спрашивали. Но я об этом совершенно точно думал. Думаю, ну куда-то ребята действительно окончательно подевались. Мало ли, они уже распадались, почему бы и нет. Но, с другой стороны, видите, не распались, и это классно. Свежая песня на ресницах в эфире Русского радио. Просьба любить и жаловать. Собственно, про ресницы уже не первый трек, который мы сегодня слышим. И я думаю, что это совсем неплохо. 3.47 на наших русскородийных. Самое главное, чтобы связь была и душевная, и, соответственно, нормальная от оператора. А то вот были времена, когда то в зоне доступа, то вне. Город 312 на эту тему, а я на тему праздников, как всегда. Поюзал в интернете, посмотрел, что у нас тут в России. Оказывается, сегодня день чайных покупок. Я прям даже не знаю, что нужно для непосредственно чайной церемонии в России, кроме чая и непосредственно чашки. Вероятнее всего, я что-то упустил, или имеется в виду именно эти чайные покупки. Я, кстати, сегодня пойду выкупать себе свежие книжки, там заодно куплю и чаю. Вкусный он там. 3.47 на наших русскородийных. Всем-всем-всем шлю большой привет, и да, отдыхайте себе на здоровье под музыку русского.
1: На русском радио.

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама. Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют в эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Лолита, Шаман, Татьяна Куртукова, Артик Асти, Стас Пьеха, Ольга Бузова, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на Муз-ТВ. В пятницу в 22:30. Категория 16+.
2: Серьезное отношение с девушкой – это когда ты выходишь из ее квартиры с мусорным пакетом.
0: Телефон рекламной службы «Русского радио» Вологде. 70-72-82. Что слушает страна? Русское радио.
3: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: ума не приложу, что в этом случае делать, если для того, чтобы поселился новый человек в сердце, нужно место. А сердце не отпускает старые воспоминания, потому что они приятные. Ну, в тесноте да не в обиде. Я думаю, это единственный вариант. А вот плохое все из головы гоните, а заодно и из сердца. Как правило, это два разных места. 4.05 на наших раскрадвинных. «Лети» называлась песня от Звонкова и Аси в начале свежего музыкального часа. Дальше Нюша заново. Вторая попытка, отчего нет, хотя, с другой стороны, кто сказал, что она вторая, может быть, как было и времена у группы «Виагры», уже пятая или шестая. Человек терпелив по природе своей, и в любви все ровно то же самое. На одни и те же грабельки. Даже передвигаясь на кухню за чаем, все равно нет-нет, да и наступим. Наташа Подольская появится с алой помадой, о нем от Ирины Дубцовой, Николай Басков с туманами непременно воспроизведет праздник души и сердца в целом. Всем, конечно, желаю и раннего утра, и совсем не раннего дня, и вообще вечера. Надеюсь, все же затейливого. Пусть у нас у всех все будет хорошо. В разное время, в разных компаниях. Самое главное, что это были бы близкие люди, приятные во всех отношениях, и чтобы никаких вкраплений радикально противоположного. Конечно же, всем желаю отличной погоды. Отдыхайте под музыку Русского радио. Надеюсь, сегодня у вас все получится.
1: На Русском радио.

0: солнце.
1: Реклама. Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют в эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Сергей Лазарев, Артика Асти, The Hatters, Ева Власова, Стас Костюшкин, Добро, Гаязовс Бразерс. Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на Муз-ТВ. В пятницу в 22:30. Категория 16+.
2: Обидно, когда ты в прекрасной спортивной форме, а она на тебе не застегивается.
3: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Что слушает страна?
4: Ах, я на тебя грею.
3: Радио.
4: Все это мимо, мимо, мимо, мимо, мимо меня. И день за днем я вижу, как на небе тает заря.
3: Только любимая.
4: Ты не мой бой, ты не мой парень, ты не моя пара. Пожары нет, только остатки пары.
3: Только лучшее.
5: Ты погасила свечи, загадала желание, чтоб в этот вечер он пришел на свидание.
3: Слушайте лучшее. Любимое. На русском.

0: Вот просто интересно, стала бы эта песня в исполнении Юлии Савичевой настолько популярной, если бы она не являлась саундтреком к мегапопулярному и раскрученному сериалу, конечно же, который смотрел абсолютно каждый, наверное. Мне кажется, раньше просто сериалов было мало, поэтому не смотреть это было просто невозможно. Или не смотреть, или как. Ну, в любом случае, я думаю, что все это дела прошлые, и сериал уже подзабылся, а вот песня живет и здравствует. И более того, является уже золотой историей русского радио. Это, конечно, не последняя песня, которая входит в золотой фонд, и тем не менее, мы рады и старинкам, и новинкам, конечно же. Татьяна Куртукова прямо сейчас на волне русского радио. Песня называется «Алешенька». «Сны наяву» от Бурито, а также «Артик и Асти» неделимые. Все это появится в эфире русского радио в самое ближайшее время. Также подтянется Дмитрий Колдун, и да, новинка в исполнении «Моя Мишель» называется «На малиновой луне». Я лично эту песню еще не слышал, вместе с вами и приобщусь. Равно как и к этому дню, сегодня суббота, 20 число, 6 месяц. Да, мы за точность и за хорошую погоду заодно, но тут уж как получится. Гуляют непогоды по городам и весям, из Москвы ушло, где-то появилось. Поэтому терпим, если у вас дожди зарядили. И, соответственно, ждем отличных парочку-троечку дней, как обещают нам синоптики. В общем, весь июнь, как говорится, на смарку, но под музыку русского радио, тем не менее, печалька небольшая.
1: На русском радио.

0: Ну, сначала по предыдущему треку. Мне стало интересно, любит ли девушки обращение «милая». Я погуглил, оказалось, не очень. Если честно, как-то поделились мнением, хотя интернет пишет, что невозможно определить точное число девушек, которые пренебрегают этим названием, прям сразу запрещают, и все. Зато я нашел статью, где написано, почему девушкам не нравится «милая». Потому что больше половины считают, что если говорят «милая», значит, не красивая, а просто милая, миленькая, что-то в этом роде. Я в этом логике абсолютно точно не вижу, потому что можно быть одновременно и красоткой, и милой как таковой, но девушки, опять же, хозяйки этого слова, поэтому парни, давайте уже что-нибудь другое придумаем. А заодно и Дмитрий Колдун, может быть, какой-то ремейк своей песни сделает, вставив другое слово, хотя вот тут, конечно, навряд ли. Что касается новиночки от коллектива «Моя Мишель», мне кажется, очаровательная песня получилась. Девушки, вы любите слово «очаровательное»? Опять же, надо будет в следующий раз проверить, но мне кажется, ничего криминального в нем нет. Равно, как и в тусовках. То есть, вполне себе понятно, что что-нибудь разгульное там обязательно случится. Не так, как у дискотеки «Авария», но тем не менее, чего-то за пределами просто милого стоит ожидать. Песня с абсолютно непереводимым названием. Ну, то есть, можно расшифровать, но это на полчаса, поэтому просто будем слушать песню. И, конечно же, желаю вам, как всегда, отдыхать под музыку русского радио. Все у нас, как всегда, замечательно и разнообразно. Найдете себе песню по душе, и самое главное, в качестве саундтрека мы можем сработать в любой ситуации. Может быть, вы уже шашлычок жарите где-нибудь на природе, или, не знаю, под дождем где-то мокнете. И то, и другое вполне себе может быть подытожено какой-нибудь приятной песней. В общем, мы за вас в любых обстоятельствах. Всем-всем-всем желаю отличного времени, например, утра. Кажется, у вас день, вам его, и вам, конечно, доброго вечера. Почему нет? Все у нас будет хорошо.
1: На русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: крепче прижимаю поближе, без остатка растворится.
1: Ну, конечно же, это мод на волне русского радио в начале свежего музыкального. Да, и любовь такая большая, наверное, даже выше Секвой, как пел в песне. Может быть, даже выше, чем башни Москва-Сити. Хотя, с другой стороны, люди разные и отношения к жизни тоже разные. Кто-то любит работать на земле, а стало быть, совершенно не обязательно подниматься так высоко. Ну, давайте так, чтобы была такая любовь, как будто вот все огурчики не померзли вот в этом году. Что все вообще отлично. Вот такая вот любовь просто идеальная. Кстати, огурчики — больная тема в этом году. Я был у друзей на даче, но только об этом и разговором был. Сажать, не сажать. Кто уже посадил, зря сделал. 5.06 на наших русскородийных. Конечно же, все у нас будет хорошо. Если что, пересадим. Или, не знаю, что-то другое. Возможно, в вашем городе Героя Вещания Русского радио напротив какой-нибудь пек. Ну, давайте наши отечественные бананки. 5.06 на наших, на ваших столько же. Раннее утро началось, и, походу, оно у нас сегодня и впрямь солнечное. За окошком именно так. И, кстати, все говорил про выше-выше, а у нас кран, между прочим. Вот там на горизонте красотища же. Не знаю, как на нем работать. Мне кажется, я бы даже сидеть там не смог, потому что у меня всегда была проблема с колесом обозрения. Заберусь, а если оно сломается на самом верху, сидишь и прям ох, на ветру качаешься. В общем, у меня свои отношения с высотою. Лезу, как вы понимали, но спускаться — так себе занятие. Я надеюсь, что у вас и Вира, и Майна получается в этой жизни, и вообще в целом все получается хорошо. Если нет, поправим. Если всего с избытком, как всегда, делитесь, мы же одна семья. Эта песня для тебя, это исключительно от нас, от Юлианы Карауловой. Ну и, не знаю, я в ответ, конечно, караоке не прошу, но что-нибудь другое, возможно, что-нибудь тепленькое, оно же передается. Конечно же, не обойдется без Стаса Пьехи, его романтика всегда желана на русском радио. Веселенький трек от Жанны Фриски и Вадима Пресняков с песней «Живи», но это скорее философская притча. В общем, все это вам, и, конечно, большой привет!
2: На русском радио.

0: Ну, не знаю, я бы, наверное, на месте Никиты и Димы Билана не зарекался. Кто знает, навсегда или, не знаю, через некоторое время все устаканится. Вообще, время много что решает, самое главное было бы оно. А оно есть, например, как обладатель птичьей фамилии, от родственников, которые отвечают обычно в небе за полеты, я никогда не слышал фразы «улетели на чуть-чуть». Обычно надолго, на целый сезон, а там, как я уже и сказал, ситуация может вполне измениться. Может быть, прилетят и абсолютно точно начнутся свежие отношения. Вот такой я оптимист, да. Про таких в свое время говорили. Впрочем, нет, эту шуточку я повторять не буду. Хотя, да, наверное, по мне так все должно закончиться свадьбой. 5.29 на наших русскородийных. «Плакала береза» от группы «Корни» прямо сейчас на волне русского радио. Дальше новиночка от группы «Серебром» под названием «Мало огня». «Ты далеко от Ума Турман». Еще появится Ханна с песней «Москва». Но это уже злободневная тема. Я имею в виду не Москва, тут же столица нашей родины. Ни вправо, ни влево. Неизменно. Нет, я про дожди, безусловно. Сегодня они у нас обещают, если и будут, то в очень малых количествах и не везде. Но вчера и, наверное, послезавтра опять по полной.
1: На русском радио.

0: Новая песня на русском.
1: Привет, мы группа «Серебро», и вы слушаете наш новый трек «Мало огня» на русском.

0: Если хочется зевать,
1: утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
3: С 9 до 11 вас ждут
1: крутые новости,
3: крутые игры,
1: крутая музыка.
3: И все это...
1: Все это...
2: Крутую по-русски. Не пропустите. Сегодня в 9 утра на русском радио. Реклама на русском.
4: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
5: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца Ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Ставка. Реклама.
6: Только в черную пятницу вы можете купить два ненужных товара по цене одного. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Вот вам отличный пример, как можно запечатлеть, может быть, даже и не самое хорошее событие, но, с другой стороны, сопровождающееся большой любовью. Андрюша хотел это сделать и написал песню, которая, конечно же, осталась на века. Почти как тату, но песня. Хотя, с другой стороны, хочется сказать, что кто я такой, чтобы утверждать? Свечку не держал, на бедосмотру не вызывали. Может быть, у Андрюши там на всю спину «Лиза, не улетай» выколол. И где-нибудь, не знаю, на локте еще «Толя» написано. Это так уже, фана ради, ни к чему. Просто хотелось и все. Но люди, которые делают тату, чаще всего руководствуются просто спонтанным желанием. Не осуждаю ни в коем смысле. Просто к слову пришлось. 5:44 на наших раскрадийных, на ваших столько же. Серьезно, наше раннее утро все шагает по планетке. Хотя я надеюсь, что в это время вы еще спите. Ну, я бы лично, да. Или не спал бы и вовсе, это тоже был бы я, совершенно точно. Вам, конечно, желаю доброго утра, но у вас, как всегда, в это время сформировавшееся, пусть все проходит, как и наметили, ну или даже чуть лучше. Вам желаю отличного дня, ну а вам, конечно, затейливого вечерка, как всегда. Пусть все идет как по маслу, ну, если масло не любите, пусть как-нибудь еще удачно пойдет. Самое главное, чтобы вам нравилось. Под музыку русского радио. Меня зовут Дмитрий Лебедев. Я, как обещал, до 8 утра между песнями буду появляться. Ну а сейчас ручки вверх. Сергей Лазарев на русском.
1: На русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Иванушка Интернешнл, как всегда, след непродовольственной корзины. Ничего не убавить, не прибавить. Все нам пригодится. И лето в целом, и солнышко в частности. И за капельку нас никто не осудит. Сегодня же выходной день. А уж чего будет капелька, это же, разумеется, решать вам. Я же не знаю, что вы там, мясо жарите или пытаетесь подкоптить на огне авокадо. Конечно же, взглядов много на питание, но, с другой стороны, я бы вам все же советовал ни в чем себе не отказывать в выходной день, а дальше уже в понедельничек, как всегда, мы подумаем, как все это исправлять. Да и не думаю я, что прям какое-то излишество случится. Выйдите на природу, а сегодня кое-где погода позволяет это сделать. Вдохнете полной грудью, расслабитесь, и пока полчаса как хорошо и как здорово дышится, там уж и шашлычка практически одна порция. Больше не успеете, стемнеет. Но зато все будет происходить под музыку русского радио, и это, мне кажется, красота. Привет вам большущий, если уже происходит. Время-то везде разное. Всем городам-героям вещания русского радио не физкульт. Как всегда, я человек не спортивный, но привет, безусловно, человек я душевный. Конечно же, пусть у нас все сегодня будет самым наилучшим образом, и русское радио вам в помощь.
1: На русском радио.

0: Да, вот это я называю настоящий винтаж. Заглянуть в фотоальбом. Верно отметил группу Five Star Family. Такие вещи когда-то существовали. Более того, я недавно нашел свой. Ой, ну какой же зайка был. Причем в буквальном смысле этого слова. На каждый Новый год костюм зайки. Все группы детского МСАДа. И, к слову говоря, она тут же подтвердила теорию, что со временем многие вещи портятся. Сначала прям костюм был цельнокройный, что называется. Щеки аж выбивались из-под непосредственно того, что обрамляло детское личико. А уже в старшей группе просто какая-то там повязочка и прикрепленные ушки. Безобразие, сказал бы я, но, с другой стороны, даже это уже кажется со временем мило. 6:30, кстати, на наших. Не знаю, кем вы там были в детском садике, но, надеюсь, кем-то очень и очень тоже зайкообразным. Иначе мне было бы просто обидно. Конечно же, всем желаю по-прежнему отличной субботы, выходного дня. Впереди, правда, еще один, но, мне кажется, спускать на самотек первый день выходного, не знаю, хотел сказать семестра, я уже не знаю, почему мне это пришло в голову, но нет. Назовем это коалицией, почему и нет. Отдыхаем под музыку русского радио, если есть возможность, как всегда, советую выбираться на природу, потому что завтра уже может не быть возможности. А если уже сегодня ее нет, то и дома русское радио вполне себе может скрасить что-нибудь приятное. Либо с друзьями, либо же с семейным составом. Я уж не знаю, как вы сегодня соберетесь. Самое главное, чтобы все было хорошо.
1: На русском радио.

0: на русском радио Алексей Чумаков и его счастье. Ну, как говорится, счастье есть, оно не может не есть. Шуточка бородатая, да, старенькая, причем не моя, но, с другой стороны, и не во мне дело. Просто надо было как-то намекнуть. С 1 июня по 31 августа в эфире русского радио проходит конкурс «Антоновка по-русски». Некислые шутки, второй сезон. В рамках все слушатели могут поучаствовать, придумать свою шутку и прислать ее на сайт русского радио rusradio.ru. Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев, ну а их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом собственной шутки, само собой. Собственно, прямо сейчас в эфире русского радио от Артура Пирожкова. Ему не нужно придумывать шутки, юморок и так сквозит непосредственно, да и вряд ли. Наверное, мы приняли шутку от Артура, потому что, ну, все бы засомневались, вот, свои и все такое, поэтому и мы не участвуем, хотя могли бы что-нибудь нашутить, но вся надежда на вас. Шуточки действительно должны быть не кислые, так что что-нибудь придумали, присылайте. Юморок нашему народу не чужд. 6:48 на наших русскородийных, как уже и сказал, само собой, Артур Пирожков, буквально через пару секунд.
1: На русском радио.
2: Если хочешь танцевать,

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: В субботу в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха в течение дня плюс 13, плюс 16 градусов. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду.
2: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
3: Медицинские анализы в клинике Говорова. Цены стали ниже. ТТГ – 200 рублей. Ферритин – 270 рублей. Взятие крови с 7 утра. Клиника Говорова. Улица Ленинградская, 150А.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Фальцевые панели у профильцентра. Тренд современной архитектуры. Для стильной кровли и бесшовного фасада. Идеальный вид и стопроцентная защита. Звони 54 54 54.
6: Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Димон Такси Грузовой. 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси.
9: Сегодня узнал, что 5 минут смеха над начальником заменяет премию.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Вологде. 70-72-82. Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Глава Центробанка не исключила перехода к более жесткой денежно-кредитной политике и повышению ключевой ставки. Это может понадобиться на фоне проинфляционных рисков, активного роста денежной массы и всплеска кредитования, заявила Эльвира Набиуллина. Накануне Банк России понизил ключевую ставку с 14,5% до 14,25%. Следующее заседание регулятор проведет 24 июля. Правительство утвердило правила реформы уровней высшего образования. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. По новой системе базовое высшее образование длится от 4 до 6 лет, следующий уровень специализированное образование занимает от 1 до 3 лет, аспирантура становится уже профессиональным уровнем. Проект уже действует в некоторых вузах, его расширят еще на несколько университетов. И в продолжении темы обучения в российских школах с 1 сентября начнут изучать арабский язык. Программа будет включать в себя освоение письменности, базовой грамматики, навыков устной и письменной речи, а также знакомство с культурой и традициями арабских стран, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Курс планируют адаптировать для разных возрастных групп и уровней подготовки. Ну и последнее. По книге «Пеппи Длинный чулок» снимут мультипликационный сериал. Этим займется английская кинокомпания, создавшая серию фильмов о медвежонке Паддингтоне. В проект войдут 52 серии по 11 минут каждая. «Пеппи Длинный чулок» — одно из самых известных произведений шведской писательницы Астрид Линдгрен, которая также придумала историю про малыша и Карлсона. Повесть о рыжеволосой девочке разошлась тиражом более 90 миллионов экземпляров по всему миру и была переведена на 80 языков. На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках, ближайшие менее чем через час.
0: Новости на русском.

0: Ну да, как всегда, музыка навеяла. И как же можно отдохнуть вдвоем? На самом деле, ответ непростой. По-разному, конечно же. Можно, не знаю, как-то разухабисто и довольно опрометчиво местами, как это делают влюбленные. Можно, как это делают женатые в разных комнатах. А можно один на другом, да, именно вот таким легким штабелем. Тот, что снизу, может быть абсолютно любого возраста, ну а тот, кто примостился на спине, разумеется, где-то примерно от 2 недель и до года максимум. И то при условии, что вы сразу после соски не всучили ему куриный бройлер. 7.06, кстати, на наших русскородийных. Всем, безусловно, желаю улыбчивого настроя. Все-таки сегодня выходной день. Уж попробуйте как-нибудь изменить что-то на лице, даже если проблемки еще тянутся от ушедшей рабочей недели. Я думаю, что все будет обязательно хорошо и останется только что-то приятное. И в голове, и в сердечке. Два разных места, напомню. Иногда бывает гармония, но не часто. Город 312 прямо сейчас, Юлия Паршута потом, группа «Блестящие» чуть позже, а также появится Сергей Лазарев с песней «Компасы». Абсолютная новиночка.
1: На русском радио.

0: на русском радио.
1: Да, немножечко не туда вставился, но не важно. Самое главное, что Дмитрий Колдун был на волне русского радио, и мне кажется, это очень и очень романтичный вайб. Даже немножко напоминает что-то винтажное из 70-х. Может быть, даже из какого-нибудь фильма. Я прям даже не знаю. Кстати, надо погуглить, не снимался ли Дмитрий в фильмах. Он вообще у нас товарищ многостаночный. И в шоу участвует, и на русском радио регулярно появляется. Ну и не забывает писать свежие песни. Сам писать, заметьте, недавно узнал, теперь буду умничать до посинения. Что касательно нашего дальнейшего, здесь мы, как всегда, особенно по выходным дням, градуса не понижаем. Более того, повышаем аж до 100. Не моя затея, это группа «Градусы». Дальше послушаем Владимира Преснякова с песней «Бабочка и мотылек». До сих пор считаю, что это одно и то же. Но, видимо, Владимир разбирается в этом гораздо лучше. А я не представляю разницы. Группа «5 утра» и Иван Дмитриенко тоже очень скоро появятся, как вы догадались, с песней «Не представляешь». В общем, всем-всем-всем по-прежнему желаю доброго утра, вам доброго дня, а вам уже и вечера доброго. У нас обязательно все получится, и все будет хорошо.

0: хотелось бы, конечно, знать, как давно все хорошо у Филиппа Киркорова, но, с другой стороны, к чему нам такие детали? У некоторых бывает и подавнее, между прочим. Если, например, ваш ребенок почему-то очень сильно плачет, и, в принципе, все у него, и портки сухие, и, в общем, и в целом все в порядке, и выспался, к тому же, может быть, ему просто серебряная ложка во рту мешает. Вот у кого действительно все давно хорошо. Как встроенная функция с самого рождения? Не знаю, может похвастаться этим Филипп Киркоров, но, с другой стороны, все познается в сравнении с этим своим давно, он уже настоящий элита, как говорится, старые деньги. У кого хорошо только недавно, ну, вориши, расслабьтесь, все равно не дотянуться. 7.46 на наших раскрадинах, дальше смотрим и плачем, ну, или плачем и смотрим сквозь слезы, я уж не знаю, как вам удобнее, я предпочел, конечно, поржать, но, с другой стороны, группа не пара, разве от них дождешься? Но, в целом, мы уже послушали песню «Улыбайся», поэтому настрой такой и такой имеется. Выбирайте сами. Всем желаю отличного настроя. Буквально через 14 минут очаровательная Анна Семенович. А нет, простите, это я уже про воскресенье загнул. Нет, у нас целый час отличной музыки, ну а потом крутыши, безусловно, составят вам компанию и поднимут настроение. Конечно же, желаю, чтобы выходные прошли на ура и, разумеется, под музыку русского радио. Дальше по неделе обязательно услышимся, но уже по следующей. Пока!
1: На русском радио.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: В субботу в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха в течение дня плюс 13, плюс 16 градусов. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио.

0: на русском. Когда не плачь, мир ведь не крутится вокруг него.
1: Всем привет! Это группа Биз. И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
0: Русское радио.

0: Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Московской области с сегодняшнего дня ограничили полеты малой авиации. Запрещены полеты легких самолетов, которые обычно используются в учебных авиацентрах. Это в том числе Як-52. По данным Росавиации, ограничения будут действовать над Москвой, большей частью Подмосковья, а также отдельными районами примыкающих областей, в том числе Рязанской, Тульской и Тверской. Пассажирских регулярных и чартерных рейсов запрет не коснулся. Скрипача и дирижера Владимира Спивакова госпитализировали с подозрением на инсульт. Об этом сообщил ТАСС митрополит Илларион. Позже он уточнил, что диагноз не подтвердился, музыкант остается в больнице. Ранее Московский международный дом музыки отменил завтрашний совместный концерт актрисы Алисы Фрейндлих, Владимира Спивакова и камерного оркестра «Виртуоза Москвы». Спивакову 81 год. В прошлом году Владимир Путин присвоил ему звание Героя труда. К другим новостям. В Москве опровергли сообщение о новых правилах ремонта квартир с 1 июля. Как заявили в Мосжилинспекции, никаких изменений в жилищный кодекс не вносили. Требования к перепланировке регулируются постановлением московского правительства от 2011 года. Проверки, как и раньше, проходят по обращениям граждан и управляющих компаний. Ранее в СМИ появились публикации о том, что с 1 июля в Москве якобы начнется поголовный обход квартир с тем, чтобы выявить незаконную перепланировку. Ну и последнее. Более 40% россиян за последний год сталкивались с поддельными товарами. Это показал опрос с участием 1500 человек. Речь идет о покупках, имитирующих известные бренды. Большинство респондентов уверены, что подделки хуже оригинальных товаров по качеству и потребительским свойствам. Прошлым летом Роскачество оценивало долю контрафакта в одежде и обуви в 25-30%. На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости на русском.

Я спешу к тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. В шаге от мысли к реальности. Но сделать, что нужно для этого.

0: 9 до 11 вас ждут.
1: Крутые новости.
0: Крутые игры.
1: Крутая музыка.
0: И все это.
1: Все это.
2: Крутую по-русски. Не пропустите. Сегодня в 9 утра на русском радио.

0: новая песня на русском. Когда соберу тебя по частям, и мои глаза обязан блестят. Всем привет! Я Дима Билан.
1: И я Анна Асти.
0: И вы слушаете нашу новую песню «Эпилог» на русском.
2: Русское радио. Русское радио.
3: В том коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подобный на Туту, только 6+.
1: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Вы приглашены на самую масштабную свадьбу года.
3: 8 и 9 июля. Национальный центр «Россия».
2: Третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия соединяя сердца». Влюбленные из разных регионов страны вместе скажут заветное «Да». Гостей фестиваля ждут праздничные мастер-классы, просветительская программа и музыкально-хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Подробности на сайте russia.ru/6+.
4: Купидом. Это древнегреческое божество, покровительствующее ипотеке. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: В субботу в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха в течение дня плюс 13, плюс 16 градусов. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду.
0: «Русское радио» для слушателей старше 12 лет. Что слушает страна?
2: Если ты сказал, сказал и сделал, это так неоспоримый факт.
0: «Русское радио». Только любимое. Слушайте лучшее, любимое на русском.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Для меня даже мертвого смехом своим легко могла зависть. И всегда повторял, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупость. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января.

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Министерство иностранных дел отменило рекомендацию не ездить в страны Персидского залива. Решение объяснили стабилизацией обстановки в регионе. Как уточнили в МИДе, на днях США и Иран заключили меморандум о взаимопонимании. На этом фоне Минэкономразвитие отменило рекомендацию не продавать путевки в страны Ближнего Востока. С начала марта Россия рекомендовала воздерживаться от поездок в Арабские Эмираты, Кувейт, Бахрейн, Оман, Саудовскую Аравию и Катар. Все поезда, идущие в Крым, с сегодняшнего дня будут заканчивать маршрут в Керчи. Дальше пассажиров повезут автобусами. Новое расписание оперштаб республики утвердил в начале июня. С 10 июня для некоторых поездов Керчь уже стала конечной станцией. Другие составы продолжали ходить до Феодосии, Симферополя и Севастополя. В России перестанут выдавать бумажные свидетельства о заключении брака. Бумажная версия перестанет быть обязательной и будет оформляться только по желанию граждан. Это касается и других документов из отделений записи актов гражданского состояния ЗАГС. С 2018 года в стране действует единый госреестр ЗАГС. Он позволил отказаться от бумажных архивов и перейти к цифровой базе. Ну и последнее. На чемпионате мира по футболу игрока впервые в истории удалили с поля за прикрытой рукой рот. Красную карточку получил полузащитник сборной Парагвая Мигель Альмирон. В ходе стычки с турецким защитником он что-то сказал сопернику, закрыв рот ладонью. Альмирона удалили после просмотра видеоповтора. Новое правило ввели перед началом чемпионата мира. Теперь любое действие, когда футболист закрывает рот рукой, плечом или футболкой, рассматривается как попытка скрыть от телекамер содержание разговора и наказывается удалением. На этом пока все новости. О развитии событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас встречайте Андрей Макеев и Миша Набоков в утреннем шоу «Вкрутую по-русски».
0: На русском радио главное утреннее шоу страны по выходным. «Вкрутую по-русски».
2: Сегодня во Всемирный день Wi-Fi. К сожалению, мы не делимся беспроводной сетью, но зато мы раздаем крутое настроение. Уже заряжены на юмористические подвиги. Андрей Макеев и я, Миша Набоков. Это «Вкрутую по-русски». Доброе утро!
3: Ну, конечно, мы уже готовы радовать вас и Лену Журавлеву, в том числе в рубрике «Лена жарит». Мы ее разбудили, Ленка к нам едет, будем зажигать вместе с ней в конце часа.
2: Это
3: но не
2: да.
3: только, не только, вы не думайте, что мы...
2: Ни одной Леной, как говорится,
3: сыты будем. Не побоимся этого слова. У нас и есть игра «Накрутили по полной», у нас крутые классные песни. Будем сыты по полной всем вот этим позитивным нашим классным настроением. Поэтому настраивайтесь.
2: Я думал, ты сейчас скажешь, и тобой я уже сыт,
3: по
2: Миша.
3: Горло. Нет, тобой я буду сыт по горло через два часа, Миша. А сейчас
2: хорошо,
3: пока...
2: сейчас пока нормально.
3: Немножко
2: еще,
3: голоден.
2: Да? Хорошо, я совсем скоро расскажу, что еще вообще может настоящая женщина, помимо как войти в горящую избу, да, остановить коня на скаку, там еще что-то сделать. Вот
3: ну,
2: еще
3: пок...
2: мы список будем продолжать и продолжать.
3: Конечно, конечно, конечно.
2: Но перед этим, естественно, наша фирменная зарядочка, а проведут ее для нас диджей Демиксер и Денис Клявер, которые расскажут, как начинающему культуристу правильно навести себе протеиновый коктейль. Какова дозировка? Целый стакан или меньше? С песней «Половинка».

0: Андрей Макеев и Миша Набоков. Крутую по-русски.
1: Мне кажется, самое время для крутых новостей. Они витают уже в воздухе нужных.
2: Ну поймай уже.
1: Все, поймал. Нет, они вот так летают все-таки по-летнему.
2: Ну поймал ты?
1: Конечно, давай. Конечно. Пермячка плавала по каме на сапе. И, казалось бы, вот что могло произойти?
2: Просто, ну, можно перевернуться на сапе.
1: Можно перевернуться, можно...
2: Можно не перевернуться и просто кататься прямо.
1: Можно поймать рыбу. Можно, не знаю...
2: Можно вообще
1: плыть
2: просто...
1: рядом с сапом.
2: Ну, да.
1: Но она в итоге спасла овцу.
2: Вот не ждали где.
1: Вот. Вот, вот так вот.
2: Поймала овцу.
1: Нет, она спасла.
2: Внезапно.
1: Написано «спасла». Ну, может быть, овца была против. Может, она плавала. Вот. Прикинь, это единственная водоплавающая овца была. Новый вид. Она такая, иди сюда. Иди.
2: Помнишь, как эти выглядят все синхронистки, которые плавают в бассейне?
1: Да, очень красиво.
2: У них здесь...
1: Во-первых, шапочки.
2: Шапочка и прищепка, да.
1: И овца также плыла такая.
2: Да, я тебя спасу.
1: Иди сюда, бедная овца. Она такая, не надо. В итоге женщина смогла руками достать и погрузить овечку на борт, а также доплыть с ней до берега. Всю операцию по спасению овцы снимала дочка бесстрашной туристки. То есть подводные съемки были какие-то комбинированы с вертолета.
2: Да.
1: То есть это основная нагрузка была на дочке, оказывается. И по словам очевидцев, в реку животное кинулось из-за агрессивной собаки, которая запрыгнула в загон к другим парнокопытным.
2: Ну, я думаю, что там не только собаки все началось. Это какая-то сказка получается. Да?
1: Уральская сказка.
2: Да, блоха там прыгнула на кошку.
1: Нет, с яйца
2: кошка
1: началось.
2: Кошка на собаку. На овцу, овца
1: на девочку,
2: на девочку,
1: девочка на маму
2: и так далее, и да. Понеслась. Вот такая вот легенда, мне кажется, красиво, да.
1: А мне кажется, что новость не совсем однозначная, потому что, вот представь, да, женщина весь день каталась на сапе.
2: Она, очень красиво, во-первых.
1: Да. Она проголодалась. Угу. Увидела овцу, угу. Взяла ее, и хочется продолжить словами песни Димы Билана. «На берегу мангал».
2: Ну, оригинальная версия, оригинальная, согласен.
1: Ты не слышал?
2: Не слышал. Ну, покажешь мне потом.
1: Ну, потом.
0: Крутую по-русски.

0: сегодня не поздравит нас всех с праздником. А сегодня день невынимающихся пробок.
1: Легендарный праздник.
0: Большущее событие, о котором хочется говорить всегда.
1: Да.
0: Но особенно сегодня, когда такой праздник. И особенно сегодня, когда я ехал на работу, я узнал, что такое невынимающиеся пробки.
1: Ну-ка, расскажи, это очень интересно.
0: Из ушей, прежде всего, у людей, когда ты с ними начинаешь разговаривать. Вот этот момент, когда ты подъезжаешь к ресторану быстрого питания, назовем это так, к окошечку.
1: Давайте назовем так.
0: Да, и тебе говорят «Здравствуйте», ты говоришь «Здравствуйте», «Что вам?», «Что хотели?», и ты говоришь «Мне, пожалуйста, Бамбл». И там молчание. Потом, что вам еще раз? Я говорю, Бамбл. Ага, Бамбл. И я говорю, мне, пожалуйста, маффин с яйцом и сыром. Молчание, молчание, прям молчание. То есть, нет, ну, просто вот, ну, я не знаю, сколько, ну, минуту, да? Ну, я думаю, ну, ладно, наверное, человек...
1: Ну, человек обрабатывает там вот эту информацию.
0: Да, и потом она говорит, вы сказали эспрессо и что еще? Как можно было из того, что я только что сказал, собрать слово эспрессо? Я говорю, нет, я сказал Бамбл и, пожалуйста, маффин с яйцом и сыром. В итоге уехал... С хлебом и вареньем. Нет, на самом деле все это, конечно, все, наконец-то мне дали то, что я заказывал.
1: Борщ и блины, да?
0: Да, типа такого, да, и потом еще и морс дали. Но вот этот момент, я понимаю, что там проблемы со связью человека. То есть там нужно говорить погромче. Но вот этот момент, он все равно раздражает, когда тебе нужно ты же старался, ты сидел там, мне Бамбл.
1: Придумывал
0: еще.
1: Фантазию напрягал свою, да? Я хочу вот это.
0: Неуважение к моей фантазии.
1: Уважение к творчеству вообще твоему.
0: Говорил, потом вдруг внезапно откуда-то вдруг появился эспрессо совершенно. Вот прям немножко взбесился, но потом ничего, знаешь, все компенсировал.
1: Поел борща и нормально, да?
0: Да, да. Вот такой сегодня у нас праздник. День невынимающихся пробок, в том числе и из ушей.
1: Пробки бывают еще и автомобильные, да, в принципе.
0: Особенно, знаешь, вот интересно,
1: как это... Там много раздражающих факторов.
0: Как это слово «пробка» вот сейчас, которое ты используешь,

0: про кого-то другого, ты про других.
1: Про,
0: ты что, про нас сразу подумал?
1: Ты про Илью Крылова и Славу Цыбу. Ладно.
0: Про Димку Лебедева.
1: Мелочь, которая вас безумно раздражает. Пишите ваши истории в нашем канале, в Максе, в группе ВКонтакте, в комментариях под постом с темой дня, а также отправляйте их в наши мессенджеры по номеру 8-916-003-105-7. А? Чего?
0: Борщ и блины.
2: Крутую на русском радио.
3: Перешутить Антона? Невозможно!
2: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
3: Придумывайте сами!
2: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
3: Я лично.
2: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
4: Антоновка по-русски.
3: Не кислые шутки.
2: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+.

0: влетим, а, скажем так, просто планомерно движемся к игре «Накрутили по полной». А там уже, когда будет игра, улетим.
1: Ну, как получится. Ну, постараемся.
0: Это все зависит от слушателей, который нам позвонит. 8-495-995-105-7. Да, звоните нам в игру, мы с вами с удовольствием и развлечемся, не побоюсь этого слова.
1: И полетаем, потанцуем.
0: И крутую авторамку вам подарим, если получится.

0: полной. Ой. Давайте разбираться.
1: Ну, почти птичкой к нам прилетел Алексей из города Кирова. Алексей.
2: Орлом.
1: Алексей, здравствуйте.
2: Или какие птицы? Алексей, здравствуйте. Какие птицы водятся в вашем городе?
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Такие. Любые.
1: Орлы в том числе.
2: Любые. Страусы тоже.
1: И пингвины. Ну, смотря кого завезут.
3: Да, на фермах.
2: На кормах.
1: Все есть в городе Кирове. И самое главное, возможно, там скоро появится крутая авторамка с логотипом Русского радио, если Алексей постарается и ее выиграет. У нас, Алексей, для вас есть три факта. Один из них правда. Если определите, где правда, то, соответственно, мы вам все подарим. И в Кирове, помимо классных разных видов птиц, появится еще авторамка. Я думаю,
2: ну, авторамка просто... такая одна.
1: Да. Да, красивая.
2: Можно как... на птицу, кстати.
1: Красивая. Как попугай. Алексей, готовы?
3: Да, готов.
1: Ну все, запускаемся, поехали.
2: Это, кстати, запись птицы из Кирова, да?
1: Из Кирова, да.
2: Именно оттуда.
1: Но кукушка была, что ты стесняешься?
2: Итак, раз у нас сегодня речь зашла про раздражающие вещи, то факты мы накрутили про них, и, в принципе, я их буду читать тоже. Раздражающим голосом могу прочитать, если хотите.
1: А у тебя другого голоса-то и не бывает, Миш. Если честно, ты сейчас открыл...
2: Бесячего! Бесячий голос!
1: Ты сейчас ничего не открыл, ты, скорее всего, закрыл.
2: Факт номер один! Ученые выяснили, что звук жужжащего комара раздражает людей сильнее, чем звук дрели. Факт номер два.
1: И трели.
2: В английском языке есть слово для обозначения раздражения, которое возникает, когда кто-то слишком медленно печатает сообщение. Angeraging. И звук... факт номер три. Звук чужого жевания может вызывать у некоторых людей настоящую физиологическую реакцию.
1: Вот он, собственно, этот самый звук.
2: Раздражающий. Да, если что такое раздражающий звук, вот послушайте, друзья. В общем, звук чужого жевания может вызывать у некоторых людей настоящую физиологическую реакцию, учащенное сердцебиение и стресс.
1: Там какой-то состав приехал, по-моему, с правильными ответами.
2: Нет, это птицы.
1: Это птицы завезли. Алексей, вы среди этого звука гаммы и шума расслышали варианты, которые Миша вам прочитал?
3: Да-да-да. Так, мне кажется, что третье.
1: То, что звук чужого жевания может вызвать у некоторых людей настоящую физиологическую реакцию, учащенное сердцебиение и стресс. Я понял, что у Алексея была такая стратегия, чтобы, вы, знаешь, мы его не мучили, он этот звук запустил.
2: Побыстрее
1: чтобы
2: уже.
1: Мы, да? Чтобы мы сразу сказали, да, это правдивый вариант, и мы вас поздравляем, вы угадали, действительно, это состояние называется мизофония или мизофония, ну, мизофония, скорее всего. У людей с такой особенностью некоторые звуки, например, чавканье, жевание или хруст, могут вызывать очень сильное раздражение и даже тревогу. Алексей.
2: Ну, мы поздравляем вас, ну, круто же все получилось. Стратегия сработала, Алексей. Как он раздражающе молчит.
1: Крутую авторамку с логотипом Русского радио мы вам дарим. Мы вас поздравляем от всей души. Ну и, соответственно, желаем вам классного настроения. Всему Кирову от нас большой привет. Дискотека «Авария» для вас подарок.
2: Поздравительная песня.
1: Да.
0: Накрутили по полной на Русском радио.

0: боимся, блин.
1: Новая песня на русском.
2: Всем привет! Это Ирина Дубцова. И вы слушаете мою новую песню «Память» на русском.

0: Андрей Макеев и Миша Набоков. Крутую по-русски.
1: Обсуждаем сегодня с вами мелочь, которая вас безумно раздражает. Вот Наталья написала: «Доброе утро, крутыши. Привет Уфе, особенно моим родным». Уже так, да? С таким намеком небольшим. Да. «Безумно расстраивают наши водители, которые нетерпеливые. Когда идешь по зебре, они еще и пибикают. Всем добра». Наталья, ну по зебре зачем ходить-то вообще? Это животное. Ну,
2: в красный гнезд.
1: Оно еще занесено, да.
2: Еще и возмущается. Да. Вот смотри, Олесь написал сообщение: «Раздражаюсь, когда шторы на окне висят как попало». Ну, крив, кось. Ну, это естественно, да. «Хожу дома...»
1: Вертикально.
2: «Хожу дома, да. Хожу дома, поправляю. И с улицы смотрю, как у других висят. Непорядок». И тоже Олеся, видимо, отправляет. Сидишь дома.
1: Открываешь окно, чтобы подышать
2: чайку
1: воздухом.
2: Чайку попить, да. Здесь сел, да, такой на балкончике или где-то еще у себя. Или...
1: Не, просто окно открыл, а там рука.
2: Внезапно, да, так
1: такая,
2: раз.
1: Оп, поправила.
2: И потом рука ушла. Непорядок. Вот теперь порядок. Вот теперь хорошо.
1: Это событие вошло в историю как рука Олеси.
0: Крутую на русском радио. Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Завтра в 11:30 и 19:30. «Крылатая с Довлатовой» на русском радио. Что слушает страна? Русское радио. Только любимое.
3: И с чистого листа опять начнешь сначала.
0: Только лучшее. Слушайте лучшее, любимое, на русском. Реклама на русском.
4: Вечное премиальное обслуживание. Альфа Онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО Альфа-банк.
5: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
8: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО Альфа-банк.
9: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
0: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. белые ночи. Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
10: Море зовет, волна поет, а мы такие не поедем. Рекламная служба Русского радио 579-7799.

0: Лена, давай. На русском радио Лена жарит.
1: Ой-ой-ой.
2: Как говорится, июнь идет, и Лена тоже идет.
1: Приплыла просто.
2: Вот это да. Да? Как тебе? Мысль, конечно,
1: невероятная. У меня летняя сегодня тема, если что. Всем привет.
2: Привет. И что же за тема? Дела прекрасные. Что за тема?
1: У меня про один овощ, который с летом связан. Он потом, конечно, еще и до осени будет интересен.
2: Ну и там еще и как-нибудь и до зимы тоже дотягивает, да, в принципе?
1: Как ты догадался?
2: Ну вот есть что-то во мне такое.
1: Кабачок.
2: Вот. Ну, я, если честно...
1: Но это же символ лета.
2: Знал,
1: да,
2: ну, конечно.
1: Кабачок.
2: Это символ...
1: Его нежный вкус
2: мужчины.
1: И сочная мякоть делают его незаменимым ингредиентом множества блюд. А знали ли вы, что кабачок – это еще источник ценных веществ, необходимых для нашего организма?
2: И еще ценных вещей. В кабачке можно прятать деньги.
3: Я думал, да, Лена скажет ценных бумаг.
2: Да-да-да. У меня бабушка так делала.
1: Давайте решим, где родина кабачка? Вот мне интересно.
2: Франция.
1: Нет.
3: Я думаю...
1: Там обычно не родина.
3: Почему-то у меня Кения в голове.
1: Mm-hmm.
2: Кения?
1: Ну, в общем, родиной кабачка считается Центральная Америка.
2: Ну, мы близко. Ну, в принципе, там не очень.
1: Где его выращивали еще 5000 лет назад, представляете? И уже тогда
2: динозавры
1: инки
2: выращивали.
1: Приходили и говорили, заберите кабачки, у нас лишние.
2: Инки, когда, да.
1: И майя. Вот.
2: Обменивались.
1: Это
2: кабачками.
1: Липосвояемый, полезный для пищеварения и кожи овощ. Для кожи очень полезный.
2: Подожди, для кожи?
1: Да. Существует множество сортов кабачков, отличающихся формой, цветом и вкусом. Вот мне, знаете, нравится, вот есть желтые кабачки, отличаются сладковатым вкусом и ярким цветом. Белые кабачки обладают нежным вкусом и тонкой кожицей. Кабачки цукини – это гибрид обычного кабачка и цукини. Кабачки, когда привезли в Европу в 16 веке, их не сразу оценили как продукт питания. Знаете, что с ними делали?
2: Мазались.
1: Нет.
2: Засовывали.
1: Они европейцы сначала выращивали их исключительно как декоративные растения, украшали сады.
2: Кактус.
1: В парке.
2: Такой, посмотрите, какой у меня.
1: И представляете, и кто-то все-таки решился попробовать.
3: Но это была знатная случайно вечеринка,
2: да,
3: на как... утро.
2: Не-не-не, мне просто еда в какой-то момент закончилась.
1: Решили, да, кто-то в парке.
3: И кто-то, ты зачем кабачок съел?
2: Ты что сделал?
1: Я понимаю, что у нас времени мало, но вот интересный факт. С точки зрения ботаники, кабачки относятся к ягодам.
3: Поэтому можно делать джем. Кабачковый джем получается, да?
1: Да.
3: Лена Журавлева.
2: Наш.
3: Ягодка наша.
2: Да.
3: Кабачок.
1: Дождемся урожая.
2: Кабачковая.
3: Кабачок наш.
0: Лена жарит на русском радио. Наша тема.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: В субботу в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха в течение дня плюс 13, плюс 16 градусов. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре от производителя. Звоните 54 54 54.
3: Летние акции от «Стройландии». Только с 1 по 30 июня каркасный бассейн диаметром 3 метра по цене 5 999 рублей. Наслаждаемся отдыхом на воде, не выезжая на море. Подробности акции в магазинах. «Стройландия» для дома и больше.
4: Старушка помогла перейти дорогу мальчику, уткнувшемуся в телефон.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82.

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В кабинете министров прошло совещание по ситуации на топливном рынке. Вице-премьер Александр Новак поручил проанализировать ситуацию с ценами на бензин. В Министерстве энергетики заверили, что держат ситуацию под постоянным контролем. Последние несколько недель в разных регионах вводились точечные ограничения и лимиты на продажу топлива на автозаправках, в основном на частных АЗС. Совет Федерации на этой неделе одобрил несколько важных законов. Согласно одному из них, в стране появятся так называемые детские сим-карты для пользователей младше 14 лет. Родители должны будут сообщать операторам связи данные о несовершеннолетних абонентах и указывать на портале госуслуг, что такой-то номер принадлежит их ребенку. Ранее в Минцифры отмечали, что с такими сим-картами взрослые смогут получать у операторов данные о геолокации своих детей без обращения в суд. В России с сегодняшнего дня началась приемная кампания в вузы. Она проходит по новым правилам. Единым цифровым способом подачи документов в университеты стал сервис поступления в вузы онлайн на портале госуслуг. От вузовских сайтов решено отказаться из-за частых сбоев. Кроме этого, на госуслугах появился сервис «Подбор вуза». Он позволяет сравнить свои баллы ЕГЭ и оценить шансы на поступление. Ну и последнее. Большинство опрошенных россиян не планирует экономить на отпуске. Почти 90% респондентов считают, что это единственное время, когда они могут по-настоящему расслабиться и отдохнуть, не думая о деньгах. Лишь небольшая часть опрошенных намерена сокращать расходы. Экономить туристы собираются на жилье, экскурсиях и транспорте. Курсы валют на выходные: юань 10.81, евро 84.17 и доллар 73 рубля 44 копейки. Пока это вся информация к данной минуте. Далее на Русском радио Андрей Макеев и Миша Набоков в утреннем шоу «Вкрутую по-русски».
0: На Русском радио

0: И кто слушает «Крутую по-русски» в июне, тот настоящий красотуля.
1: Вот таким образом приветствуем вас во втором часе шоу «Крутую по-русски». И напомню, что мы сегодня с вами говорим на тему «Мелочь, которая вас безумно раздражает».
0: Вот ты сейчас повторил, и, если честно, ну, раздражающе выглядел.
1: Ну, я для этого и работаю, чтобы тебя немножко подбешивать. Меня посадили. Если бы была бы другая цель, посадили бы красивую девушку. Она бы здесь...
0: Блин, ну почему не посадили?
1: Потому что тебя нужно подбешивать немного. Ну так, рождается шоу, Миш, извини.
0: Понятно.
1: И еще плюс к этому сообщение нам пишут. Напомню, что можно прямо сейчас написать свою историю, мелочь, которая вас безумно раздражает. Пишите ваши истории в нашем канале в Максе, в группе ВКонтакте, в комментариях под постом с темы дня, а также отправляйте их в наши мессенджеры по номеру 8-916-003-105-7. Рубрика «Мишкины фишки». Там,
0: единственное, что не раздражает.
1: Наоборот, там мы немножко меняемся, там уже Миша меня раздражает, но...
0: Бесячая, да, все?
1: Да-да-да, но зато какой эффект. Зато какой эффект.
0: Эффект вообще будет.
1: В середине не часа, просто это, пфф, вот, это вот такая рубрика. Все сами услышите и узнаете. Крутые песни. Если мы с вами слушаем, это тоже что не артист, то просто круто. Круто, действительно. А я вам расскажу, вот у меня новость, связанная с тем, на что подсели россияне. Это аналитика. Это очень интересно. Через пару песен.

0: субботы по-русски. Вкрутую.
1: А вот что делает весна с нами и даже лето. Россияне подсели на босоногие тропы. Редкий случай, когда для нового вида спорта не нужен вообще никакой инвентарь. То есть можно не тратиться.
2: Удобно.
1: Это нам подходит. И даже кроссовки в начале тренировки придется снять. Можно, кстати, кроссовки и не покупать в таком случае, да?
2: То есть
1: уже минус, сколько там, 5000 рублей уже. Даже, нет, плюс, сэкономил практически.
2: Не, минус, потому что эти кроссовки ты тренеру отдаешь.
1: Да.
2: И он их продает потом.
1: Нужно просто ходить по разным поверхностям босиком и все. Вот за это нужно будет заплатить.
2: Да, вот за вход.
1: Да, 30 тысяч. А кроссовки не нужны.
2: Одна из самых... Больше ничего не надо.
1: Да, одна из самых популярных экотроп находится в парке Лосиный остров в Подмосковье. Там аж 43 различных типа покрытий. Но свою тропу можно найти практически в любом городе. Помимо прочего, такая прогулка реально полезна. Прохождение тропы, тренировка связок и мышц стопы, а также расслабление и массаж. Я согласен с тем, что можно свою тропу найти в любом городе. Здесь, видишь, написано 43 различных типа покрытий.
2: 43?
1: 43 типа покрытия. То есть мы подумали с Мишей, вот то, что у нас хватило фантазии. Ну, можно ходить по траве, можно ходить по песку, по камням.
2: По водянистой местности.
1: По воде, ну давай прямо так скажем, ходить по воде.
2: Ну, по воде, да.
1: Дальше что? Дальше что? Уже вот я стал вспоминать, что у меня есть рядом с домом какие тропы.
2: А дальше все, начинается природная зона, так называемая.
1: То есть ходишь по слизням.
2: Да, у нас Воденцова у нас, кстати, очень много.
1: По клопам и слизням. Это такая тропа интересная. Еще особая тропа есть, когда ты идешь по стекляшкам. Да, по битому стеклу и по жестяным банкам.
2: И когда ты выходишь из этой тропы, тебе дают сертификат йога.
1: Да, йоговский, просветленный такой. Да. У нас там еще и гвозди лежат. Такие тропы, да.
2: Ну это вообще.
1: Ну, естественно.
2: Это для
1: особых.
2: Эстетов.
1: Да.
2: Слушай, мне вообще лично больше нравится, когда женская стопа ходит по моей спине.
1: Вот это да.
2: Вот такой поворот.
1: Интересно.
0: Вкрутую по-русски. Реклама.
3: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
4: Качественные, конечно.
5: Надежные, чтобы потом не было проблем.
6: Долговечные, проверенные временем.
7: Именно такими являются материалы «Болорс». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болорс» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болорс».
8: Димон Такси «Грузовой». 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси.
9: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.
10: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
11: Еще два блинчика и все. Все, расходимся. Сказали мне швы на брюках.
0: Телефон рекламной службы Русского радио «Вологде». 70 72 82. Русское радио.

0: Андрей Макеев и Миша Набоков. Крутую по-русски.
1: Мелочь, которая вас безумно раздражает. Вы пишете нам свои истории в нашем канале в Максе, в группе ВКонтакте, в комментариях под постом с темы дня, а также отправляйте их в наши мессенджеры по номеру 8-916-003-105-7. Можно, кстати, буквально в смысле про мелочь. Я как раз проходил мимо, подал мелочь бабушке одной.
2: Угу.
1: И она так долго-долго в нее смотрела. Знаешь, я думал, я, ну, как-то проявлю свою благосклонность.
2: Угу,
1: но,
2: угу,
1: по-моему, она ее очень-очень сильно раздражала. Она была очень сильно оскорблена и обижена.
2: Когда ты повернулся, она...
1: Она
2: кинула в тебя.
1: Не, я прохожу, я там сидел, что-то, ну, просила, видимо. Я, ну, подал, что у меня было в кармане. Я потом прохожу какое-то время, оборачиваюсь назад, она прям долго-долго и так... разглядывает так, типа...
2: Она подумала, ты цент.
1: Ты что мне дал? Ты что такое? Себе забери. Вот такой тоже может быть, кстати. Может быть, поэтому у вас такая есть история. Может, вы и есть та самая бабушка.
2: У вас есть такая бабушка.
1: У вас есть такая бабушка.
2: Или есть такой отец.
1: Да. Это грустно. Давай что-нибудь повеселее.
2: Что-нибудь повеселее, давай. Юлия написала: меня раздражает, когда губку для мытья посуды оставляют в раковине, а не кладут специальную мисочку.
1: Мисочка для губки. Специальная.
2: Для губок и для губ. Подожди.
1: Вот это не путать надо,
2: это
1: понимаешь?
2: Две
1: вот
2: разные мисочки.
1: Ты перепутаешь, и вот потом тебе...
2: Не в ту мисочку положишь?
1: Да, потому что есть мисочка для губки конкретно, которая посуду моет, и для губ. Ты пришла с работы, сняла как вставную челюсть. Раз, и положила.
2: Кстати, съемные губки.
1: Очень хорошая.
2: Это, кстати... Слушай, это надо бизнес такой сделать.
1: Съемное лицо вообще в целом. Глаза
2: съемное все вообще.
1: Да.
2: Да. С себя снял все и все.
1: Анна написала: терпеть не могу, когда собираешься куда-то и нужно ждать тех, с кем пойдем. А еще вот эта привычка моего мужа — не закрывать ящики, дверцы шкафов. Ну, прям подбешивает. Но с другой стороны, Анна, давайте так подумаем со стороны мужа, да, с логики мужа.
2: Угу.
1: А зачем закрывать ящики, если их потом открывать надо? Правильно?
2: Слушай, ну правильно. Логично.
1: То же самое, это от создателей тех людей, которые говорят, зачем раздеваться перед сном, когда утром опять одетым вставать. То же самое, то есть, понимаешь, это ровно то же самое.
2: Зачем ходить домой с работы, если опять на работу потом?
1: Это,
2: да?
1: Кстати, нашему начальству это понравится мысль. Спасибо тебе большое, Миша. Вот ты сейчас вовремя это сказал. Сегодня никуда не пойдем.
0: Вкрутую. По-русски. Каждое воскресенье слушайте «Дембельский альбом» с

с приветами на сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте. Каждое воскресенье в 8 утра. Дембельский альбом. На Русском радио. Что слушает страна.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка растворить.
1: Андрей Макеев и Миша Набоков. В крутую по-русски.
2: Мелочь, которая вас

0: безумно раздражает. Пишите нам, пожалуйста, свои истории. В Максе нам, кстати, сегодня прям вот очень, очень много историй написали. Хочется прочитать все. Все, все
1: и
0: очень
1: это
0: интересно.
1: Как раз не раздражает, все, да, все, это приятно.
0: Да, все очень такое забавное, но приходится все-таки делать выборку, иначе мы просто не уложимся. Поэтому заранее всем спасибо, кто написал. Я уже сразу говорю.
1: Но это вот раздражает, что ты сказал.
0: Ваше спасибо. Ирина написала сообщение. Вообще, я очень адекватный, но когда вижу тарелки в сушке стоят не по размеру, меня просто взрывает. Говорю дочери, я ведь тебя научила правильно собирать пирамидку, а ты что сейчас творишь? Она смеется. Между прочим, Миша, ты зря смеешься, у меня такая же проблема. У нас с Ириной, мы будем с Ириной вместе к одному врачу, наверное, ходить.
1: Потому что заболевание одно,
0: потому,
1: да?
0: Потому что когда я открываю, у меня тоже семья не может почему-то...
1: По размеру
0: тарелки? Я сейчас орать буду. Почему-то расставить тарелки по размеру. Так жена, Ирина, вы сейчас упадете. Жена еще и кружку от кастрюли туда, крышку от кастрюли туда запихивает.
1: Рядом с тарелками?
0: Рядом с тарелками получается.
1: Это даже меня
0: начинает раздражать. И это все, вот как бы, все это в кучу в какой-то. Я все это вытаскиваю. Все вытаскиваю вообще, весь шкаф.
1: Разбираешь шкаф вообще
0: прям полностью. Да, собираю его обратно, расставляю все.
1: Как надо.
0: Прям вот, чтобы вот от крупной до самой мелкой крышки от кастрюли. Вообще в другую
1: отдельно,
0: сторону.
1: Отдельно!
0: Туда, где грубки.
1: Слушай,
0: губки,
1: я тоже завелся что-то вообще. Хотя мне
0: лежат.
1: Вообще все равно.
0: И чашки желательно по цвету расставить.
1: По форме.
0: После, да. Причем, я, кстати, началось это давно, с детства. Я когда был совсем маленький, я любил книжки расставлять прямо сначала там либо по размеру, либо по алфавиту, чтобы они стояли всеми. До сих пор такая же болезнь в книжном шкафу. И когда я вижу, что там тоже не расставлено. Ирин, ну, в общем, когда вы найдете врача, к которому можно будет обратиться, вы, пожалуйста, номерочек скиньте, мы вместе с вами к этому врачу пойдем, потому что мне кажется, это шиза какая-то, просто реально болезнь.
1: Слушай,
0: какая-то.
1: Ну хорошо, что ты это понимаешь. Это значит, что ты им излечим.
0: Ну, не факт, конечно. Не факт. Я это давно понимаю. Но она, по-моему, прогрессирует все больше и больше.
1: Андрей написал, кстати, доброе утро. Раздражает, когда троллейбус уезжает у меня прямо перед носом. А в это время надо ехать на работу.
0: Ну, Андрей, давайте посмотрим на эту ситуацию. Смотрите, давайте, вот сейчас как психолог с вами. Надо посмотреть на эту ситуацию с другой стороны. Во-первых, это значит, что у вас закон подлости сработал с самого утра. То есть...
1: Он уже отработал, так посмотрел, я уже здесь сделал, пошел дальше.
0: Да, то есть, когда вы, вот представьте, что вы, вот троллейбус уехал, у вас перед носом, вы садитесь, вы опаздываете на работу.
1: Опоздали.
0: Да, приезжает начальник, вы ему говорите, он говорит, да я тоже опоздал, ничего страшного, сейчас давай мы с тобой дела вот обсудим, сегодня задержишься.
1: Да, дел много, да, в принципе, сейчас. Там еще задержишь, это ничего страшного.
0: Если что,
1: да?
0: Там, может быть, премию я тебе выпишу, сейчас, главное, не переживай, ничего, у нас дел много.
1: Да.
0: Это вот так день проходит. А если вы сели... троллейбус. Вышли из дома.
1: Троллейбус приехал.
0: Смотрите, не проспали.
1: Да.
0: Сели вовремя в троллейбус.
1: Причем приснился хороший сон.
0: Да.
1: Начнем прям с этого.
0: Успели позавтракать. То есть вы вышли на остановку. Троллейбус приехал вовремя. Сели в него. Приехали вовремя на работу.
1: Ой. На сидении не было жвачки.
0: Да, не к добру это. И мне кажется, как бы день не закончился увольнением. Это очень опасно.
1: Или чем-то еще пострашнее.
0: Цените.
1: Цените этот уходящий троллейбус.
2: Крутую по-русски.

0: Крутые фишки от Набокова Мишки. Мишкины фишки на русском радио.
1: Пробка хлопнула, ударилась в потолок, упала на стол, и они сделали погромче Мишкины фишки. Максим Горький, Трое. Сегодня мы отмечаем день, такой необычный праздник, день невынимающихся пробок, поэтому я что предлагаю? Я предлагаю поговорить о не менее интересных пробках автомобильных. Андрей, как тебе такой поворот?
2: Здесь должен появиться Андрей Осипов, но в итоге останется Миша Набоков.
1: Да.
2: Так хотелось бы. Но, к сожалению, Миш, извини. Придется тебе работать.
1: Нет, это ты извини.
2: Андрей,
1: нет, ты извини.
2: Андрей Осипов, извините, пожалуйста. Ну, так получилось.
1: Ну, да.
2: Теперь все.
1: Теперь да.
2: Начинай.
1: Итак, начнем с того, что даже одноклеточные организмы сталкиваются с трудностями в организации движения на своих транспортных белках, так называемых.
2: Или белках.
1: Нет, белках здесь, которые постоянно перекрывают друг другу доступ к нужным участкам ДНК. То есть процесс этот называется молекулярным трафиком, и проблемы в нем такие же, как с утра на загруженных дорогах. То есть получается, пробки у нас в крови, Андрей.
2: Ну, а ты зря белок сбрасываешь со счетов. Там, где я живу, там белки, кстати, тоже могут быть частью
1: пробок?
2: Проблем пробок.
1: С них и начинаются пробки, да?
2: У меня там белки, зайцы. Один раз лоси были. Вот реально лоси стояли на дороге. Поэтому давай не сбрасывай со счетов.
1: Лоси на дорогах, это ты...
2: В принципе, да, не удивляешь.
1: Не удивил никого, да.
2: Козлы, бараны тоже.
1: Это еще мягко говоря.
2: База.
1: Да. Удивительно, но пробки существовали и до того, как все стали ездить на автомобилях. Один из первых разработчиков правил дорожного движения, живший в конце 19 века, описал городские пробки из запряженных лошадьми повозок. Мне кажется, единственный плюс таких пробок — это в любой момент можно отвязать лошадь и пересесть на так называемый, как говорится, маневренный копытный мотоцикл. И...
2: Да, и поехать дальше.
1: Да, и поехал. Странно, что единственными, кто вообще додумался зарабатывать на пробках, стали китайцы. Они не только продают застрявшим водителям воду и еду по завышенным ценам, у них существует целая специальная служба. Водитель в пробке может позвонить, и к нему приедут два сотрудника на мотоциклах. Один останется в машине, пока пробка не рассосется, а второй доставляет клиента по нужному адресу, собственно. Я думаю, услуги для водителей в пробке должны расширяться. Почему бы, допустим, прикинь, ты вот в пробке вызываешь, и тебе приезжают массажисты, переносной джакузи.
2: Пробки тогда не будут рассасываться.
1: Никогда.
2: Люди будут пользоваться...
1: Вечная пробка.
2: Это, дорогой, ты где?
3: Я в пробке.
2: Я в пробке.
3: Вот здесь еще. Я в пробке.
2: Вот это услуга.
1: Это пробка.
2: Согласен.
1: Но самое-то главное, что не забывайте, основное преимущество в пробках. Можно спокойно и с удовольствием послушать утреннее шоу в крутую по-русски.
3: В крутую по-русски.
1: Очень хорошо.
0: Мишкины фишки на русском радио.

0: Настроение. Утро. Вкрутую. По-русски.
1: Мелочь, которая вас безумно раздражает, Татьяна написала. Раздражает, когда заходишь в ванную комнату, хочешь открыть кран, помыть руки, а из лейки душ, и тебя сверху окатывает душ. То есть, когда кто-то забыл перевести. Но зато и весь помылся сразу. Это душ определяет, что тебе надо помыть, а не ты сам, как говорится.
2: Вот именно.
1: Ты хотел руки помыть, сам весь помойся. Или наоборот, когда хочешь помыться. Обратная ситуация тоже бывает. Хочешь помыться, весь душ открывай. Там только из лейки просто льется. Тебе сегодня только руки.
2: То есть, получается, наш наставник — это душ. Да. Это духовный, душевный наставник. Душ.
1: Да, да, совершенно
2: идеально.
1: Верно.
2: Кстати, я сейчас вспомнил, меня в детстве очень раздражало, папа чавкает. Дед тоже, вот они вот сидят.
1: Ну, это да, это да, это тоже.
2: Вот это.
1: В душе особенно. А ты моешься в этот момент. Ну, согласен, да, это раздражает.
2: И смотрят.
1: Да.
2: Андрей написал, очень раздражают радиоведущие, которые каждые 5 минут говорят, делайте радио громче.
1: Андрей, ну мне вам такой совет. Вы, во-первых, не убавляйте, тогда мы и говорить это не будем. Мы же понимаем, что вы убавили, поэтому
2: да,
1: и,
2: вот прямо сейчас.
1: Собственно... Вот сейчас зачем опять убавили?
2: Вот зачем убавили опять?
1: Делайте
2: радио громче.
1: Вот прямо сейчас максимально громко нужно сделать.
2: Вот.
1: Ну, уже
2: вот
1: нормально.
2: Сделали, и все, и мы говорить больше не будем.
1: Наверное.
2: Да. Зачем опять убавить?
1: Не убавляйте.
2: Делайте радио громче.
0: Крутую по-русски. Реклама на русском.
3: Вечное премиальное обслуживание «Альфа Онли» от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа Онли». АО «Альфа-банк».

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа, на Туту только 6+.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Ватсон, кто это воет на болотах?
3: Это кей-поп-звезды, сэр. Они узнали, что гель-так легче, чем Корея.
4: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от гель-так. Незаметный, невесомый и надежный. Гель-так. Наука о красоте.
5: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
6: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
7: Альфа-инвестиции. Это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
9: 12+.
10: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени на 5 канале. Для зрителей старше 12 лет.
11: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа. Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. УКРН 102-773-988-54-58.
12: Елена Север и Маргарита Симонян представляют при поддержке телеканалов РУ-ТВ и РТ 22 июня «Навка-арена». Старт всероссийской акции в поддержку семей военнослужащих, участников и ветеранов специальной военной операции. Гостей ждет ледовый спектакль «Дневник памяти», фрагменты документальных кинолент «РТ» и концерт российских звезд. Информация на сайте дневникпамяти.рф.
13: 6+. Увидел падающую звезду? Загадывай желание подешевле. Окажешься в начале списка. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Утро субботы по-русски. Крутую.
1: Андрей Макеев, я Миша Набоков. Мы сегодня обсуждаем мелочь, которая вас безумно раздражает. Вот такое сообщение. В детстве меня раздражало, когда мои родители оставляли меня одного, и, внимание, и мне приходилось творить, написал Алексей из Москвы.
2: Ну не сидеть же просто сложа руки.
1: Человек начал творить.
2: В одиночестве.
1: Да.
2: Это на самом деле Леонардо да Винчи. Только он почему-то представился именем Алексей. Скрывается, чтобы
1: как
2: его,
1: и сам.
2: Чтобы не распознали.
1: Конечно.
2: Его. Да. Да, у нас прямо сейчас Илья Крылов, он не скрывается. Его видно за версту.
1: И теперь слышно.
3: Да. Ребята, привет.
2: Привет, эфира,
3: привет,
2: да.
3: Привет, да.
2: Ну, помимо нас, что тебя может еще раздражать?
1: Расскажи, да я
2: пожалуйста.
1: Думаю, ничего уже. Это основной раздражитель, как бы, Илья.
3: Главное подчеркнуть.
1: Я уже вижу по лицу.
3: Слушайте, ну если говорить о мелочах, которые вот лично меня раздражают, не могу уйти из дома, пока не заправлю кровать, чтобы вот ровно-ровно прям по линеечке, и чтобы у меня на столе все, опять же, ровно лежало. Пульт от телевизора, прям вот по направлению к телевизору, понимаешь, если он будет как-то криво лежать, я не могу уйти из дома.
1: Это не по фэншую.
3: Да. Бумаги, ручки и вообще любые вещи.
2: Ну, то есть мы будем знать, если, например, у Ильи Крылова мысль какая-то не сходится в эфире, что-то так, значит, у него пульт от телевизора просто дома лежит.
1: Или если...
2: Он сидит, раздражается, просто думает про этот пульт от телевизора!
1: Нет, если Ильи нет, просто поэтому он сейчас заправляет кровать.
3: Бросаю эфир и поехал заправлять кровать.
1: Мы точно знаем, где этот человек.
2: В какой-то момент Илья Крылов из эфира пропадет, пошел заправлять свою кровать.
1: Вы знаете, где он и чем занимается.
2: Надеемся, что сегодня он досидит до конца.
1: Не, ну сегодня все, кровать заправлена.
3: Сегодня все заправлено, все лежит на своих местах. Я подготовился.
2: Уверен?
3: Ну, конечно.
2: Узнаем, ладно. Хорошо, по эфиру будем слушать. Илья Крылов с вами остается. Андрей Макеев, Миша Набоков. Завтра вот четко
1: в 9
2: утра, в 9:00, прям по линейке.
1: Да, и прям вот будем сидеть друг напротив друга, прям вот тоже очень четко.
2: Нас Илья Крылов рассадит, и мы будем сидеть четко по линейке.
3: Хорошо договорились,
1: ребята. И разгладит.
0: Макеев, Набоков, Крутую, по-русски. В главном утреннем шоу страны по выходным. Радиоканал «Русское радио Вологда». Для лиц старше 12 лет.
4: В субботу в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха в течение дня плюс 13, плюс 16 градусов. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
6: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
7: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
8: «Мясной гурман».
0: Задумались о крыше и отделке фасада? В «Профиль-центре» есть все, что вам надо. «Профиль-центр» 54 54 54.
9: В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Июньская распродажа на стройландия.ру. С 19 по 21 июня скидка на все 15%. Лето. Время отдыхать. Подробности акции на стройландия.ру и в приложении. Стройландия. Для дома и больше.
12: По стройландия.ру. 46-09-61. Гуатринбург. Айс автоматики 28А. Угрен 112-565-804-39-61.
13: Скучаете дома? Игровой центр «Айсберг» ждет вас. Гоночный трек, виртуальная реальность и захватывающая игра «Пол – это лава», где световой пол оживает под твоими ногами. Билеты всего от 200 рублей. Ежедневно с 12 до 18 часов. «Айсберг» — это драйв. Поселок Кувшиново.
14: Мультифруктовый сок предпочитают те люди, которые не знают, чего хотят.
0: Телефон рекламной службы «Русского радио» Вологде. 70 72 82. «Русское радио». Радио большой страны. Что слушает страна?

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Новая песня на русском.
1: Какое счастье вдвоем любить одно. Какое счастье снимать свое кино.
2: Всем привет, это Жасмин. И вы слушаете мою новую.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Глава Центробанка не исключила всплеска инфляции летом из-за ситуации на топливном рынке. Если это произойдет, денежная политика ужесточится, предупредила Эльвира Набиуллина. Она уточнила, что устойчивая инфляция сохраняется в диапазоне 4-5%, однако проинфляционные риски на будущее заметно выросли. Накануне Банк России понизил ключевую ставку с 14,5% до 14,25%. Такой шаг регулятор применил впервые с 2020 года. Антимонопольная служба выявила нарушения в начислениях за услуги ЖКХ в 65 регионах. Переплата превысила 10 миллиардов рублей. По данным ведомства, ресурсоснабжающие организации закладывали в квитанции расходы на модернизацию объектов ЖКХ, которые по факту не исполнялись, пишет газета «Известия». ФАС получила право пересматривать платежки за коммунальные услуги весной, в апреле. В ассоциации туроператоров сообщили о новых правилах въезда во Вьетнам. С 22 июня туристам необходимо обязательно заполнять электронную карту прибытия. Это необходимо сделать не ранее, чем за 72 часа до въезда в страну. Анкета доступна на русском языке. В последнее время Вьетнам вернулся в десятку самых популярных направлений туризма у россиян. С начала года в страну было совершено 600 тысяч поездок. В завершение о спорте. На чемпионате мира по футболу определились первые неудачники группового турнира. Шансы на выход в плей-офф потеряли две сборные – Гаити и Турция. Обе команды потерпели вторые поражения на турнире, не забив при этом ни одного мяча. Сборная Гаити, минувшей ночью по московскому времени, уступила бразильцам 0-3. Турецкая команда не справилась со сборной Парагвая 0-1. Две команды досрочно вышли в плей-офф чемпионата мира. Успеха добились сборные США и Мексики. На этом пока вся информация о развитии событий менее чем через час.
0: Новости на русском.

0: Сколько таких случаев в жизни, когда сначала бывшие разбегаются по сторонам, палки друг другу в колеса начинают вставлять, злятся, терпеть не могут, а потом со временем начинается у них такое вот приятельское отношение друг к другу, общаются нормально, созваниваются нормально, встречаются, мне кажется, это абсолютно правильно. А что, дети общие? Общие, их надо на ноги ставить, много было хорошего в жизни вместе, ну и вообще, зачем губы дуть, когда можно просто каждому жить свою жизнь, но при этом не забывать о добром прошлом, помогать друг другу, поддерживать по мелочи и вообще по-крупному. В этом и смысл словосочетания «преданный бывший». Спасибо Ане Асти за старт нового музыкального часа на Русском радио. Всем большой привет. Субботу сегодня я проведу с вами.
1: На Русском радио Илья Крылов.

0: Реклама. Димон такси грузовой. 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон такси.
1: Добрый день. Вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы. Вам сейчас придет СМС кода.
2: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
3: УАО РЖД предлагает в аренду гаражные боксы общей площадью 205 квадратных метров по адресу: город Вологда, улица Клубова, дом 59А. Справки по телефону Вологде 79-62-34, код города 8-172.
2: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
4: Большой выбор европейской одежды и обуви в универмаге «Золотой ключик». «Золотой ключик». Ленинградская, 85.
5: Действует система дисконтных карт.
6: По новой примете, первым в дом нужно запускать интернет-кабель. Где он ляжет, там и ставить кровать, стол, комп.
7: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Что слушать?

и тепла, любви близких нам мало бывает в жизни. Погоды хорошие, лета в целом мало. Как только не наступит оно, смотришь туда-сюда, неделя за неделей, месяц за месяцем. Все, уже пролетело лето. Надеюсь, дефицита не будет, никакого ни в чем, всем всего хватит. Ну а на русском радио с этим никаких проблем никогда. Много и настроения хорошего у нас у ведущих эфира, и песен тоже много. Впереди новинка от Иракли, «Солнце внутри» называется композиция, дополнит песня «Солнце снаружи». На улице и послушаем еще Джонни, ну а прямо сейчас встречаем Сергея.

0: Реклама на русском.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
4: В прятки интереснее втроем.
5: А для футбола нужно хотя бы четверо.
6: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproyekty.rf. Национальные проекты России.
7: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
8: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
9: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
11: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя.

Перестаешь завидовать богатым и начинаешь завидовать здоровым. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Солнце люди у нас с тобою. Просто иди на шум прибоя.
2: Всем привет, это Ираки. И вы слушаете мою новую песню «Солнце внутри» на русском.
0: Русское радио.

Поднимите руки, кто похож на свою половинку. О, сколько рук-то! Вам крупно повезло. Считается, что если мы похожи внешне на наших любимых, союз точно удачный. Да и внутренне тоже хорошо, когда вы на одной волне, у вас все только вместе, делить вам нечего. Ну а мы на русском делим, да, серьезно, отделяем голоса за одного исполнителя от голосов за другого, когда считаем результаты в золотом граммофоне. Голосуйте прямо сейчас за песню «Иракли. Солнце внутри» на сайте rusradio.ru, и артист точно займет какое-то достойное место в главном хит-параде страны. Да так и до вершины долетит. Ну а мы тоже сейчас поднимаемся все выше и выше и окажемся на 7-м этаже на русском радио «Лера Москва». Ну а меня зовут Илья Крылов. Всем большой субботний привет.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
4: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Хеликс и Хеликс Лайт по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
6: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
8: Реклама АО «Хелионрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
10: Лента. Елена Север и Маргарита Симонян представляют при поддержке телеканалов РУ-ТВ и РТ 22 июня «Навка-арена». Старт всероссийской акции в поддержку семей военнослужащих, участников и ветеранов специальной военной операции. Гостей ждет ледовый спектакль «Дневник памяти», фрагменты документальных кинолент «Арти» и концерт российских звезд. Информация на сайте дневникпамяти.рф. 6+.
11: Есть идея, которая может изменить жизнь людей, помочь развитию технологий, бизнеса или образования. Заявите о ней на форум «Сильные идеи для нового времени». До 25 июня на idea.rosskongress.rf. Лучшие инициативы получат поддержку экспертов и партнеров. А авторы представят проекты на очной части в Нижнем Новгороде. Организаторы ОСИ и фонд «Росконгресс» при поддержке web.rf и правительства Нижегородской области. 6+.
12: Жду чего-то от жизни. Жизнь ждет чего-то от меня. Ждем, не дождемся. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя.

Глаза смотрят на календарь, на нем 20 июня. Отмечаем сегодня день жонглирования. Кто-то мыслями умеет жонглировать, словами, делами. Ну а когда в ход идут кегли и мячики разноцветные, это уже настоящее цирковое искусство. Ну а еще сегодня спортивные праздники под стать этой субботе. День тенниса и день серфинга отмечаем, играя и катаясь. Ну и слушаем дальше вместе «Летнее русское».

0: смотри.
1: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
2: В субботу в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха в течение дня плюс 13, плюс 16 градусов. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду.
1: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Оцинкованные грядки из усиленного металлического профиля от компании «Профиль-центр». Удобная сборка и монтаж. Непобедимые цены. «Профиль-центр» 54 54 54.
5: Летние цены в клинике Говорова. Скидка 50% на уколы, капельницы, перевязки. Новгородская 4 и 4Б. Ленинградская 150А. С 1 июня по 31 августа. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: обслуживание, ремонт и заправка автокондиционеров. Техцентр «Автосфера». Комплексное решение, уверенное движение. Улица Дальняя, 17. Телефон 21-21-81.
1: ФОК «Айсберг» в поселке Кувшиново ведет набор детей и взрослых. Обучение плаванию, акваэробика, ОПФ, карате и занятия в тренажерном зале. Телефон 70-49-22.
2: Птица счастья была подозрительно синей.
3: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70-72-82.
4: Радио. Радио. Большой.

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Федеральная антимонопольная служба опровергла сообщение о повышении тарифов ЖКХ с 1 июля. Такие публикации не соответствуют действительности, заявили в ведомстве. Индексация пройдет на 3 месяца позже, с октября, согласно постановлению правительства. Ранее сообщалось, что с октября коммунальные платежи вырастут в зависимости от региона максимум на 22%. Наибольшее подорожание ожидается в Ставропольском крае, Дагестане, Тамбовской и Тюменской областях. В российских банках рассказали, когда выведут из обращения карты Visa и MasterCard. Кредитные организации планируют завершить процесс не ранее 2030 года. Такой же срок национальная система платежных карт НСПК предусмотрела для вывода из обращения просроченных карт МИР, пишет РИА Новости. В России основной картой считается МИР, ее доля в объеме операций составляет 75%, но выпущенные до введения санкций карты Visa и MasterCard продолжают работать. К столичным новостям. В Москве усилили проверку скорости электровелосипедов среди курьеров. Для этого на улице вывели специальные передвижные стенды на прицепах, с помощью которых теперь проверяется предельно возможная скорость транспорта доставщиков. Об этом пишет газета «Коммерсант». Если оказывается, что скорость выше разрешенных 25 км в час, выписывается штраф 5000 рублей, транспорт при этом эвакуируют. В Москве сегодня и завтра ограничат движение транспорта из-за проведения ночного забега. Нельзя будет проехать в том числе по набережным Краснопресненской, Смоленской и Шелепихинской. Также перекроют Бородинский мост, Большую Дорогомиловскую улицу. Большинство перекрытий придется на промежуток с 9 вечера до 2 часов ночи. Ночной забег стартует в 22 часа на Краснопресненской набережной. На этом пока все. О развитии событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас встречайте в эфире Русского радио Илья Крылов.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Илья Крылов.
2: Когда у тебя выходные, можно и днем, и ночью, и походить где-нибудь по лесам, по полям, и побегать для здоровья километров так 5, 10, 15. Ну, естественно, трезво оценивая свои силы и возможности, состояние здоровья и рекомендации доктора. А так, так главное, чтобы весело нам было и польза какая-то от нашего отдыха тоже присутствовала. Ну, если не ходить, не бегать, вам сегодня совсем не хочется, а хочется дома закрыться и выспаться наконец-то, тоже полезно, тоже нормально, такой спокойный отдых, крепкий сон. Потом организм вам за это огромное спасибо скажет.

0: Реклама. Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
1: Добрый день. Вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы. Вам сейчас придет СМС с кодом.
2: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
3: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
2: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: Прагматик мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик мебель. Ленинградская 144. Телефон 50-84-85.
9: Димон такси грузовой. 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон такси.
10: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.
11: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
12: Ищите стабильную работу с достойной зарплатой. Компания «Рейвол» приглашает в свою команду сварщиков, гипщиков ЧПУ, маляров и слесарей. Опыт не обязателен, всему обучим и поможем освоить профессию. Звоните прямо сейчас. 58-13-21. 58-13-21.
13: В «Бегам» триммер и «Патриот» – мощь в ваших руках. Быстрый старт, точная намотка, долговечный мотор. Стрижет густую траву, борется с зарослями и не подводит. «Патриот» – работа без лишних слов. «Бегам» – испытай мощь.
14: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51-77-77.
15: Большой выбор европейской одежды и обуви в универмаге «Золотой ключик». «Золотой ключик». Ленинградская, 85.
16: Действует система дисконтных карт.
17: Пока я завтракал, стемнело.
18: Телефон рекламной службы Русского радио «Вологде» 70 72 82.

Летит эта колыбельная в постель ко всем, кто прямо сейчас спит под русское радио. Ну или так слегка вы решили подремать, может быть, на природе. Покрывало раскинули на полянке, руки под голову положили, отдыхаете, русское слушаете. Ну а когда ночь придет, вообще храп пойдет по всей стране, и не разбудить вас, будет такой крепкий-крепкий сон ночью, ну как полагается.

0: Реклама на русском.
1: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
2: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс. По Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
1: Федеральная пассажирская компания.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
6: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
7: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
8: В Спортмастере цены пополам на мировые спортивные бренды Puma, Columbia, Demix, Fila, Kappa с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
9: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
10: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
11: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
12: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
13: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
14: 12+.
13: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. Белые ночи. Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
15: 12+.
16: Правая рука – это та, на которой большой палец слева. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: разгонится наш самолет на этой взлетной полосе, и улетим мы отдыхать. И компасы, крути не крути, не найдешь нас вообще. Все, выключаем телефоны, ставим отключить звук на рабочих чатиках, и потом через неделю-две появимся в зоне доступа. Вернемся на работу, будем в красках рассказывать, где мы были, путешествовали, что видели. Всем, кто в отпуске, прямо сейчас слушает Русское радио, отдельный привет. Мы тоже с вами отдыхаем, у нас суббота и прекрасное лето за окном.
1: На Русском радио Илья Крылов.

0: Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Завтра в 11:30 и 19:30. «Крылатая» с Довлатовой на русском радио. Реклама на русском.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: В «Велкой пуповице» даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: О, пани, о, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
6: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил» в ассортименте. 1 литр 950 миллилитров. 617 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
9: В ленте.
10: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
11: Срочно, чультечка, заказы горят.
12: Помогите найти зубастого продажника.
13: Мне очень нужен четкий программист.
14: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
15: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
16: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
17: Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
18: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Легче, чем корея. Незаметный и невесомый. Гильтек. Наука о красоте.
19: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня. Инвестируйте не просто в выигрыш.

0: «Алые паруса» вместе с Россией 27 июня в 22.00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
1: Каждый раз, когда я достаю пылесос, мои коты прячутся в микроволновку. И там микроволнуются. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

а слова ваших придуманных шуток могут не только и вас, и всех вокруг спасти от плохого настроения, но еще и получите вы подарки от любимой радиостанции. Так что дерзайте, творите, заставляйте всю нашу огромную страну улыбаться вместе с вами, придумывайте шутки и присылайте их на сайт rusradio.ru. Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев, а их авторы, внимание, получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки от Русского радио. А со всеми подробностями вы можете ознакомиться на нашем сайте. Удачи!

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 15, ночью плюс 11. Завтра ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Внимание! Покупай заранее. Только сейчас в профильцентре. Покупай кровлю и получай скидку 30% на водосточную систему. Надежный дом с красивой кровлей от профильцентра. Подробности по телефону 54 54 54.
4: Где взять комплект ТО для китайского авто? В Спортавто, конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237. Скучаете дома? Игровой центр «Айсберг» ждет вас. Гоночный трек, виртуальная реальность и захватывающая игра «Пол – это лава», где световой пол оживает под твоими ногами. Билеты всего от 200 рублей. Ежедневно с 12 до 18 часов. «Айсберг» – это драйв. Поселок Кувшиново.
5: Ну, что сказать про ваш характер? Вы не утонете нигде.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Русское радио. Что слушает страна? И как мы не стараться, нига, нига.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Московской области с сегодняшнего дня ограничили полеты малой авиации. Запрещены полеты легких самолетов, которые обычно используются в учебных авиацентрах. По данным Росавиации, ограничения будут действовать над Москвой, большей частью Подмосковья, а также отдельными районами прилегающих областей, в том числе Рязанской, Тульской, Калужской и Владимирской. Пассажирских регулярных и чартерных авиарейсов запрет не коснулся. Россияне заблокировали через госуслуги почти 2 миллиона сим-карт. Такие данные привел председатель Госдумы Вячеслав Володин. С апреля прошлого года в стране действует ограничение. На одного пользователя можно оформить не больше 20 сим-карт, а с сентября через госуслуги или МФЦ можно заранее запретить заключать новые договоры мобильной связи на свое имя. На портале госуслуг можно проверить, сколько мобильных номеров зарегистрировано на человека. К другим новостям, в России появится черная книга опасных растений. Ученые готовят издание совместно с Российской академией наук. В книгу войдут более 500 видов растений, которые представляют угрозу для сельского и лесного хозяйства. По данным экологов, в мире насчитывается более 300 опасных чужеродных растений, вытесняющих местные виды. В средней полосе России более 50 таких наименований. Ну и последнее. «Капитанская дочка» Александра Пушкина попала в список книг для летнего чтения в США. Историческую повесть про Гринёва, Машу и Емельяна Пугачёва рекомендовал для чтения в отпуске или на пляже журнал «Нью-Йоркер». Такой выбор издание объяснило небольшим объемом, меньше 200 страниц. Александр Пушкин написал «Капитанскую дочку» почти 200 лет назад. В российских школах это историческое произведение изучают в 8 классе. На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках ближайшей, менее чем через час. Вячеслав Цыба, служба новостей.
0: Новости на русском.

Кто-то коллекционирует марки, кто-то монеты, кто-то автомобили, а он коллекционирует женские сердца. Артур Пирожков, и ему это нравится, и у него это прекрасно получается. Вот уже сколько лет не снимает с себя короны главного сердцееда страны. Ну, если так, значит, вы, девчонки, в принципе, не возражаете, чтобы он всех вас любил, заботой своей окружал, ну и шутки шутил со сцены. Это одно из самых главных умений мужчины – всегда в любой момент развеселить женщину. Русское радио поднимает вам настроение. У микрофона я, Крылов Илья. Всем привет и поехали дальше.

0: Реклама.
1: Добрый день. Вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы. Вам сейчас придет СМС с кодом.
2: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
3: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
2: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
4: Медицинские анализы в клинике Говорова. Цены стали ниже. Витамин D – 700 рублей. Глюкоза – 90 рублей. Холестерин – 110 рублей. Взятие крови с 7 утра. Клиника Говорова. Улица Новгородская, 4.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ищите стабильную работу с достойной зарплатой. Компания «Рейвол» приглашает в свою команду сварщиков, гипщиков ЧПУ, маляров и слесарей. Опыт не обязателен, всему обучим. И поможем освоить профессию. Звоните прямо сейчас. 58 13 21. 58 13 21.
7: УАО «РЖД» предлагает в аренду гаражные боксы общей площадью 205 квадратных метров по адресу город Вологда, улица Клубова, дом 59А. Справки по телефону Вологде 79-62-34, код города 8-172.
8: Посетите бутик натуральной косметики из Прованса «Локситан» в Золотом Ключике. Пройдите бесплатную диагностику и подберите уход для вашей кожи. Универмаг «Золотой Ключик», Ленинградская, 85.
9: Все, снял дверь с холодильника. Она только мешает.
10: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.
11: Что слушает страна?
12: На

Не знаю, как для вас, друзья, лично для меня эта песня самый настоящий талисман. Когда я, Илья Крылов, пришел работать на Русское радио, эта композиция, помню, только-только появилась в эфире, и так она мне понравилась, я просто влюбился в нее, вдохновляла меня всегда и делает это прямо сейчас, окрыляет. Какая-то в ней магия музыки, стихов, ну, исполнитель какой. Это, конечно, отдельная марка, и он ее держит уже много-много-много лет. Владимир Пресняков. Спасибо огромное за песню «Любовь самолет». Дальше слушаем и летим навстречу к Юле Савичевой. Хит из детства моего уж точно, «Бумажный змей». Ну а сейчас блестящие танцы на субботнем русском.

0: Семенович. Пишите свои сообщения с приветами на сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте. Каждое воскресенье в 8 утра. Дембельский альбом на Русском радио. Реклама на русском. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jgu.ru.
1: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
2: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
3: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
4: Накопить на квартиру надо.
5: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
7: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
8: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
9: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
10: Лента.
11: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
12: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
13: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
14: Моя бабушка надеется на меня. Я Надежда Бабкина. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Ну, так бывает, ничего страшного в этом нет. Сначала вроде бы сходимся в мыслях, действиях, взглядах. Потом, когда посильнее мы соприкоснулись друг с другом, послушали друг друга, посмотрели друг на друга, как и кто себя ведет в той или иной ситуации в жизни, уже понимаем, что мы разные, это факт, и дальше лучше каждому пойти своей дорожкой. Ну и ладно, от кого-то ушли, кому-то новому пришли, еще неизвестно, кому больше повезло.

Я как будто, но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяной дна. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю, мне так не

0: остаться как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Завтра в 11:30 и 19:30. «Крылатая» с Довлатовой на Русском радио. Реклама на русском.
2: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
3: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
2: Федеральная пассажирская компания.
4: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать?
5: Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Траумель».
6: «Траумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
5: Большая упаковка, длительный срок хранения.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: аспекты по всем параметрам.
1: Велки Поповицы даже Козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
4: 12 плюс. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Кавказ. Реклама.

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Аксадис 16 августа, подобный на Туту, только 6+.
2: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто в

0: января по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru 16+.
1: Говорят, что девушке, чтобы привлечь внимание, достаточно надеть красное платье. Можно подумать, что мужика в красном платье никто не заметит, да? Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

сказал, что не достать рукой до звезд и своей мечты заветной? Пробуйте вновь и вновь, и все у вас обязательно получится. Все будет хорошо. Но сначала достанем рукой мы до стола заказов русского радио. На расстоянии вытянутой наша любимая программа с 14.00 по столице начнем. Но пока заходите на сайт русского радио, там все контакты. Ищите их и во всех соцсетях. Пишите, и будет вам счастье.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L, номер ТУ-3500-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 15, ночью плюс 11. Завтра ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
3: Качественные, конечно.
4: Надежные, чтобы потом не было проблем.
2: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы «Болорс». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болорс» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болорс».
5: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
6: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
7: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
8: «Мясной гурман».
2: Профнастил С-21, С-8, МП-20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54 54 54. Профиль-центр.
9: «Прагматик Мебель». Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. «Прагматик Мебель». Ленинградская, 144. Телефон 50 84 85.
10: Июньская распродажа на стройландия.ру. С 19 по 21 июня скидка на все 15%. Лето. Время отдыхать. Подробности акции на стройландия.ру и в приложении. Стройландия. Для дома и больше.
11: По стройландия.ру. 46-0-61. Куатринбок. Айст автоматики 28А. Угрен 112-565-804-3961.
12: Официальный дилер BelGy Марten. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш BelGy на привлекательном условиях всегда в Мартен. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
13: ФОК «Айсберг» в поселке Кувшиново ведет набор детей и взрослых. Обучение плаванию, акваэробика, ОПФ, карате и занятия в тренажерном зале. Телефон 70 49 22.
14: На всех фотках я тот самый человек, который моргнул или чихнул.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Русское радио. Что слушает страна?

0: Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Вице-премьер Александр Новак поручил подготовить анализ ситуации с ценообразованием на бензин. Заместитель председателя правительства провел совещание с профильными ведомствами. Участники обсудили, насколько эффективны уже принятые меры и определили дальнейшие шаги по поддержанию баланса спроса и предложения. Поставки топлива находятся под постоянным контролем Министерства энергетики. Из регионов, между тем, приходят новые сообщения о нехватке бензина. Так, в Тульской области на некоторых сетевых заправках появились очереди, сообщает областное правительство. Там отметили, что большинство сетевых АЗС работает штатно, средняя цена бензина около 72 рублей, стоят очереди. На частных бензоколонках топливо стоит около 100 рублей, очередей нет, но часть таких заправок закрыта. Первым среди российских регионов с нехваткой топлива столкнулся Крым. К другим новостям. В Госдуме потребовали разобраться с необоснованными ограничениями при приеме школьников в 10 классы. По словам депутатов, из регионов приходят жалобы на то, что школы вводят дополнительные правила отбора при переводе детей в старшие классы. Парламентарии подчеркнули, что всем школьникам должна быть обеспечена равная возможность поступить после 9 класса в старшую школу. Ну и последнее. Российские ученые разработали метод расчета передней подвески магистрального грузовика с учетом реальной эксплуатации фуры и наличием необходимых деталей. Разработка позволяет заранее определять степень усталости металла, пишет ТАСС. Математическая модель учитывает неровности дороги, уровень вибраций и точнее рассчитывает жесткость рессор, пружин и характеристики амортизаторов. Метод решает давнюю проблему, когда на заводе приходится переделывать поступившие из конструкторских бюро чертежи. На этом у меня пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости на русском.
2: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L, номер TU-35-00-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

погода. Я такая в цвете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: Медицинские анализы в клинике Говорова. Цены стали ниже. ТТГ – 200 рублей. Ферритин – 270 рублей. Взятие крови с 7 утра. Клиника Говорова. Улица Ленинградская, 150А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Добрый день. Вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы. Вам сейчас придет СМС с кодом.
2: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
3: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
4: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
5: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
6: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.
7: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют. В эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Лолита, Шаман, Татьяна Куртукова, Арти Гасти, Стас Пьеха, Ольга Бузова, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на «Муз-ТВ». В пятницу в 22:30. Категория 16+.
8: Отпускное настроение начинается с чемодана, дорожной сумки, яркого чехла. Трендовая дорожная коллекция уже в продаже. Универмаг «Золотой ключик», Ленинградская, 85.
9: Действует система дисконтных карт.
10: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами!
11: Телефон рекламной службы «Русского радио» Вологде. 70 72 82.

водичку. И тут, вероятно, вы зададите мне вопрос: эй, уважаемый, что за омлет, а где же яйца? Да, терпение и спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях воля закаляется. В яичнице что главное дать вовремя по яйцам? Тогда ваши яйца хорошо приготовляются.

0: Знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
1: Здравствуйте, Ксения.
2: Привет, классно выглядишь.
1: Я знаю, спасибо.
0: А как дела? Что нового? Что расскажешь?
1: Что расскажу?

0: Реклама. Фальцевые панели у профиль-центра – тренд современной архитектуры. Для стильной кровли и бесшовного фасада. Идеальный вид и 100% защита. Звони 54-54-54.
1: Димон Такси Грузовой. 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси.
2: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют в эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Сергей Лазарев, Артика Асти, The Headers, Ева Власова, Стас Костюшкин, Добро, Гаязов с Бразерс. Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на Муз-ТВ. В пятницу в 22:30. Категория 16+.
3: Скучаете дома? Игровой центр «Айсберг» ждет вас. Гоночный трек, виртуальная реальность и захватывающая игра «Пол – это лава», где световой пол оживает под твоими ногами. Билеты всего от 200 рублей. Ежедневно с 12 до 18 часов. «Айсберг» – это драйв. Поселок Кувшиново.
4: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами.
5: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Совет Федерации одобрил на этой неделе несколько важных законов. Согласно одному из них, все мобильные телефоны в России будут ставить на учет. При ввозе гаджета в страну будет регистрироваться его 15-значный идентификационный номер. Если в устройстве есть слот под сим-карту, его обязаны поставить на учет, иначе устройство будет считаться запрещенным. Сим-карта будет привязываться к конкретному телефону, за этим обязан следить оператор связи. И еще об одном законе. Совет Федерации разрешил регионам вводить запрет на продажу вейпов. Эта норма будет действовать пока в качестве эксперимента. Регионы, установившие такой запрет, должны будут проинформировать о нем Росалкоголь-Табак-контроль, а ведомство, в свою очередь, разместить перечень таких регионов на своем сайте. Все эти законы еще должен подписать президент России. На госуслугах начался прием заявлений в вузы и колледжи. Сервис автоматически передает результаты ЕГЭ, позволяет отслеживать статус заявления и контролировать конкурсную ситуацию для оценки шансов на поступление. Об этом сообщает Минцифры. Приемная кампания в бакалавриат и специалитет продлится до 25 июля, а для бюджетных программ магистратуры до 20 августа. Далее о спорте. Футболиста впервые в истории удалили за прикрытой ладонью рот. Произошло это в сегодняшнем матче чемпионата мира Турция-Парагвай. Полузащитник сборной Парагвая Мигель Альмирон получил прямую красную карточку от судьи за то, что прикрыл рот рукой во время перепалки с турецким игроком обороны. Новые правила Международной федерации футбола ФИФА утвердила в апреле. Мера направлена против оскорбительных высказываний, которые футболисты пытаются скрыть от видеокамер и специалистов по чтению по губам. На этом у меня пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас встречайте в эфире Русского радио Артем Сорокин.
0: Новости на русском. Артем Сорокин. Артем Сорокин. Артем Сорокин на русском радио.
2: Много ли человеку надо для счастья? Нет, иногда достаточно субботы. Правда, наши милые женщины тут же задаются вопросом. Интересно, с чего же начать выходные? Со стирки, с готовки, с глажки, с уборки? А может быть, на рынок сходить сейчас? Если не знаете, с чего начать, может быть, для начала попить чаю просто, послушать любимые хиты на русском радио. Под них и настроение добавится, и дела будут точно спориться. А с этой минуты хиты и суперхиты ставлю я, Артем Сорокин. Привет вам большой, доброго дня, полетели!
3: Выбирай.

0: Летние акции от Стройландии. Только с 1 по 30 июня. Кухня Абрау со столешницей 1 метр по цене 8990 рублей. Кухня Берген со столешницей 2 метра по цене 15990 рублей. Подробности акции в магазинах. Стройландия. Для дома и больше.
1: Добрый день. Вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы. Вам сейчас придет СМС с кодом.
2: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
3: В Бигам. Триммер и Патриот. Мощь в ваших руках. Быстрый старт, точная намотка, долговечный мотор. Стрижет густую траву, борется с зарослями и не подводит. Патриот. Работа без лишних слов. Бегам. Испытай мощь.
2: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
4: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая.
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: Мясной гурман.
9: Прагматик мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик мебель. Ленинградская 144. Телефон 50 84 85.
10: Ликвидация склада Джили у официального дилера Мартен. Успевайте забрать свой Джили с максимальной выгодой. Джили Манджаро, Джили Атлас и Джили Префейс на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина 66. Подробности по телефону 51 77 77.
11: УАО РЖД предлагает в аренду гаражные боксы общей площадью 205 квадратных метров по адресу: город Вологда, улица Клубова, дом 59А. Справки по телефону Вологде 79-62-34, код города 8-172.
12: «Гулливер» и «Майерал» для мальчишек и девчонок – то, что нужно модным детям. Размерный ряд от 0 до 16 лет, яркие принты и натуральные ткани. «Универмаг» – золотой ключик. Ленинградская, 85.
13: Пока женщина спит, ты еще не виноват!
14: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70-72-82. Что слушает страна?
15: Моют волны, наши замки из песка, что ты первым делом вспомнишь?
14: Русское радио.
16: Русское радио. Если ты со мной, мир меняет цвет, и других возможных вариантов нет.
14: Слушайте лучшее, любимое.

0: Но выходные, можно сказать, синоним слова «любовь». По будням обычно не очень-то до любви, а сейчас и погулять вместе, и свидание устроить, и пикник, и в кафе-ресторан, и гулять до рассвета. Боже, какая романтика. Так что обязательно в наших субботних заботах надо находить время для романтики, даже минимальной. Ну вот что, например, насчет нашей романтики. У нас далее, на мой взгляд, музыкальное событие этой недели на русском радио. Новая песня «Моя Мишель» на «Малиновой луне». Если еще не слышали, друзья, вот она точно сделает наш с вами день, задаст нужный градус, нужное настроение. Итак, делаем громче русское радио. Раз, два, три.
1: Новая песня на русском.

0: Реклама на русском.
1: Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесомая. Уж точно легче, чем Корея.
2: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный. Гильтек. Наука о красоте.
3: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
4: В прятки интереснее втроем.
5: А для футбола нужно хотя бы четверо.
6: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproekty.rf. Национальные проекты России.
7: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
8: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: Мам, чешется. Что делать?
9: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
10: Реклама Аухилинрус. Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
12: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
13: 12+.
14: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
15: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
16: Елена Север и Маргарита Симонян представляют при поддержке телеканалов РУ-ТВ и РТ. 22 июня. Навка-арена. Старт всероссийской акции в поддержку семей военнослужащих, участников и ветеранов специальной военной операции. Гостей ждет ледовый спектакль «Дневник памяти», фрагменты документальных кинолент РТ и концерт российских звезд. Информация на сайте дневникпамяти.рф.
17: 6+. Купила фитнес-браслет. Теперь знаю, что до холодильника 12 шагов. Рекламная служба русского радио. 5-7-9-7-7-9-9. Код 4.

Но мне кажется, каждая вторая песня его, особенно из стареньких, ну уж точно вызовет неподдельное желание подпеть и подтанцевать. Особенно трек «Танцы», который только что мы послушали. Дальше, это уже на регионы восточные, там как раз дело ко сну. «Лови мои цветные сны», «Колыбельная» Димы Билана на русском.

0: Реклама на русском.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Траумель».
2: «Траумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает, легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
1: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
6: Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
1: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Легче, чем Корея. Незаметный и невесомый. Гильтек. Наука о красоте.
7: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
9: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
10: 12+.
11: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени на 5 канале. Для зрителей старше 12 лет.
12: Елена Север и Маргарита Симонян представляют при поддержке телеканалов РУ-ТВ и РТ 22 июня «Навка-Арена». Старт всероссийской акции в поддержку семей военнослужащих, участников и ветеранов специальной военной операции. Гостей ждет ледовый спектакль «Дневник памяти», фрагменты документальных кинолент РТ и концерт российских звезд. Информация на сайте dnevnikpamyti.rf.
13: 6+.
14: Секрет долголетия прост, но секрет есть секрет. Рекламная служба Русского радио 5797799, код 499.

0: Дуня Линия. Это Стас Пьеха на Русском радио. Ну вот согласитесь, в выходные совершенно другое понятие о продуктивности, чем в будни. Если ты провел выходные продуктивно, значит, что ты избежал максимального количества дел, которые были запланированы с утра или там еще во время рабочей недели. Увернулся от максимального количества необходимости что-то решать, принимать там что-то. Ну, в общем, понимаете, да? Чем более спокойно ты провел эти выходные, тем лучше они получились. Надеюсь, что у вас великолепная в этом смысле суббота. Вы где-нибудь этот день здорово пролежали. Желательно, конечно, на пляже или в гамаке. Но даже если на диване, то тоже неплохо. Если нет, ну хотя бы вечером наверстайте. 19:43 в столице. Летний вечер спустился на город. Меня зовут Максим Привалов. В ваших приемниках Русское радио. Все точно будет хорошо. Слушаем дальше.
1: Новая песня на русском. Какое счастье вдвоем любить одно.
2: Привет, это Жасмин, и вы слушаете мою

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серия L, номер ТУ 3500277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 15, ночью плюс 11. Завтра ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50 84 85.
3: Какая у меня самооценка? Да, так себе. Мы цари, народ простой.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Вологде. 70 72 82. Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.
4: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночь.

0: Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В начале о погоде. На следующей неделе в Москве она будет неустойчивой. В гидрометцентре рассказали, что после потепления на этих выходных в понедельник, 22 июня, в столице начнется очередное похолодание. При этом погода будет не жаркой, но и не холодной. Ожидается облачность, солнечные дни и осадки. Во второй половине недели столбики термометров покажут плюс 17, плюс 22 градуса. А в понедельник обещают сильные дожди и грозы. С июля виза в Японию для иностранцев подорожает в 5 раз. Стоимость однократной визы вырастет с 3 до 15 тысяч йен, а многократной с 6 до 30 тысяч. Но для россиян правила не изменятся. Необходимость пересмотреть тарифы власти страны объясняют рекордным наплывом туристов, ослаблением иены и тем, что правила въезда в Японию не менялись почти полвека, с 1978 года. Оформление визы через консульство для россиян останется бесплатным, а через визовые центры в Москве и Петербурге обойдется в 970 рублей. Это сервисный сбор. В Москве усилили контроль за максимальной скоростью электровелосипедов-курьеров. Ее будут проверять на специальных стендах. Если транспорт сможет разгоняться выше 25 км в час, курьера оштрафуют на 5000 рублей, а компанию до 200 тысяч, а электровелосипед эвакуируют. Сегодня 36 тысяч курьеров ежесуточно выполняют в столице 700 тысяч заказов. Пенсионерка случайно выиграла 5 миллионов рублей благодаря играм на смартфоне. Елена из Санкт-Петербурга играла в мобильном телефоне. В какой-то момент на экране появилась реклама лотереи. Женщина случайно нажала на предложение сыграть и купила билет. Он оказался выигрышным и принес Елене 5 миллионов рублей. Женщина отметила, что раньше регулярно участвовала в лотереях и надеялась на удачу. В этот раз она и не планировала покупать билет, но крупный выигрыш пришел именно сейчас. С новостями вернусь буквально через час. А далее в эфире любимые песни и Максим Привалов.
0: Новости на русском.

0: 5 июня названы самые частые причины конфликтов во время отдыха. Чаще всего семейные пары в отпуске или на выходных ссорятся из-за работы, из-за того, что вторая половина не может отвлечься. Слишком много времени уделяет служебным делам во время отпуска. Звонки, письма, сообщения. Человек на пляже с ноутбуком лежит. Понимаете, да? Вот удивительное дело. На отдыхе люди думают о работе, зато на работе, особенно летом, особенно в выходные, но сплошной отдых в голове, честное слово. Крепитесь. Русское радио с вами. Меня зовут Максим Привалов. Всем большущий привет. Спасибо, что вы здесь. Очень скоро вечерний стол заказов на русском, но до него море любимой музыки. Зиверт, Джонни, Владимир Пресняков и многие другие. Начнем с мота.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал

0: Зиверт, многоточие только что на русском радио. Ну, слушайте, идеальный пароль, скажем, для Wi-Fi. Никто не догадается. Многоточие только что вашему вниманию. Кстати, я не случайно Wi-Fi упомянул. Сегодня, оказывается, Всемирный день Wi-Fi. Ой, великая вещь, великая, особенно если он открытый, особенно если он бесплатный. Хотя говорят, что в этом есть опасность определенная, особенно если вы подключаетесь в какие-нибудь открытые сети, в каких-нибудь общественных, малоизученных местах. Там могут быть и хакеры, и украсть что-нибудь, и скачать такое вредоносное, или наоборот, закачать к вам. Поэтому, ну, как всегда, не бывает однозначно хорошо или однозначно плохо. Весь мир такой, знаете, черно-белый, как там говорят, а это другое дело, или да, это другое, этого не понимаете. Что еще сегодня по праздникам у нас? Сегодня, например, Всемирный день мартини. Хороший какой праздник. Всемирный день жонглирования. Ну, это после мартини уже можно. Какие-то активные игры пошли. Международный день тенниса. Это для спортивных. Ну и день новой личности. Это хорошо, потому что вот бывает, да, вот с чистого листа хочется начать. Иногда радикально даже, вот прям так, новая личность. У меня знакомая, например, жила-жила себе, тужила. Не могу сказать, что прям так все хорошо было. Прям тужила. И потом взяла и поменяла себе, ну, фамилию. Прям радикально. Взяла и выдумала новую. И знаете, по-другому жизнь пошла. Все-таки есть эта сила и магия слов. Это русское радио. Говорим, что все будет хорошо. Значит, так и будет. Просто поверьте. В эфире по-прежнему Максим Привалов. Рад вам.
1: Забыть тебя. Не смогу забыть твой взгляд. Я не смогу простить себя за

0: Шариков на русском радио. Ночь расскажет. Ну, что могу вам сказать? Эта ночь в столице опять не будет обычной. Опять будет перекрытие. На этот раз из-за бегунов. Сегодня с 15 часов субботы и аж до 2 часов ночи воскресенья перекроют огромное количество прилегающих и больших улиц в центре, потому что будет ночной забег. Ох уж эти бегуны, а! Ну, в лес бегите! Подмосковье куда-нибудь. Нет же, надо парализовать весь город. Ради того, что... Ой, молодцы какие люди. Хорошо, если вы свое уже отбегали, и выходные даны вам в ощущениях для того, чтобы предаваться праздности и релаксу, ну, у нас есть для вас несколько приятных предложений. Все это чуть позже, а пока давайте-ка просветимся. У нас рубрика «Крылатая с Довлатовой». Алла Довлатова берет крылатое выражение и углубляется в его историю. Будем знать чуточку больше буквально через полторы минутки. Сегодня у нас потехи час. Что, откуда и почему всего лишь час, узнаем из практически от первоисточника.
1: На русском радио «Крылатое с Довлатовой».
2: Здравствуйте, мои дорогие друзья! С вами Алла Довлатова. Сегодня у многих выходной день, и я хочу в связи с этим рассказать вам о красивом фразеологизме «делу время, а потехе час». В детстве мы его часто слышали, правильно? Многие думают, что это народная мудрость, но нет. У этого выражения есть автор, и это царь Алексей Михайлович Романов, ну, как называли его, тишайший. Он был страстным охотником и называл свое увлечение потехой. Особенно по душе ему была соколиная охота, которую в те времена считали очень благородной потехой. Царь много времени уделял своему хобби и понимал, что идет это, может быть, даже в ущерб государственным делам. И вот, изучив как-то урядник, так назывался устав соколиной охоты, царь Алексей Михайлович написал: «Правда же и суда, и милостивые любви, и ратного строя николи же позабывайте, делу время и потехи час». Царь предупреждал нас, потомков, что не нужно забывать о служебном долге, но и потехе тоже нужно уделять время. И так как русский народ отдыхать, конечно, любит, сие царское слово нам очень полезно помнить. Сначала занимаемся работой, а потом уже, если силы, конечно, остались, и увлечениями. Но сегодняшний день исключение, ибо выходной, поэтому наслаждайтесь потехой своей любимой и подлюбимой песни русского радио. До скорой встречи в эфире. Ваша Алла Довлатова.
1: Русское радио.